0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято. Дискуссия продолжается. 27 июля текущего года Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики, которая выявила повторение нарушений 2023-2024 годов. В ведомстве отметили, что Армения не смогла наладить подтверждение безопасности молока, особенно получаемого от физических лиц, и подчеркнули, что меры приняты для предотвращения заноса особо опасных инфекций и попадания небезопасной продукции на российский рынок. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении уже уведомлен о необходимости приостановить с этой даты ветеринарную сертификацию всей молочной продукции для российских получателей. В Красноармейском районе Волгограда задержан 37-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. В июле месяце в полицию поступило сообщение о госпитализации 46-летнего местного жителя с переломом основания черепа. Потерпевший пояснил, что во время уличного конфликта нетрезвый оппонент применил к нему прием самбо, после чего мужчина упал и ударился головой об асфальт. Задержанный признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Власти города Фролово Волгоградской области объявили аукцион для поиска подрядчика, который сделает безопасными еще 5 перекрестков. Поиск исполнителя уже стартовал, а завершить все работы необходимо к текущему году. Обновление коснутся пешеходных переходов на пересечении улиц Строителей и Ермолевой, Комсомольской и Спартаковской, 40 лет Октября и Еремина, Комсомольской и Ленинградской, Революционной и Народной. На этих участках планируется заменить дорожные знаки, нанести новую разметку и установить светофоры. В текущем году Котовский историко-краеведческий музей модернизирует по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Учреждение уже получило выставочное фондовое оборудование, электронные средства учета экспонатов, компьютер, металлические шкафы, стеллажи, манекены и ограждения. В ближайшее время закупят витрины, подиумы, стенды и многое другое. Все это будут использовать на экскурсиях, краеведческих уроках, акции «Ночь музеев» и летних занятиях для пришкольных лагерей. С помощью интерактивной книги «Красные книги» Волгоградской области. Модернизация учреждений культуры охватывает весь регион. После открытия обновленного Быковского музея капремонта ждут другие районные музеи, дома культуры, библиотеки и музыкальные школы. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Друзья, всем отличного понедельника, всем доброго утра. Так, конец июля уже, да, последняя неделя, все, начала обратный отчет. Но, естественно, мы все верим, что все дела, все эти путешествия, поездки, походы, ну, какие-то, я не знаю, может быть, походы на природу, байдарки, каноэ, похудеть до конца лета, вот все те, кто что-то откладывал, конечно, мы все верим, что в августе мы закроем сразу все планы. Планы на оставшиеся всего-навсего несколько пар выходных. Это я говорю про август. В общем, давайте на этой неделе хотя бы, я не знаю, составим четкий план, чтобы его придерживаться. Такой план есть и у нас в утреннем шоу 3-4. Прямо сейчас готовы его огласить для всех тех, кому важен услышать список задач. Все-таки понедельник сегодня, да, день планерок, собраний, летучек, ковров в том числе. Держите, записывайте в свои ежедневники, открываем, достаем двойные листочки. Итак, начнем мы, естественно, с прогноза погоды. Погода у нас, как обычно, то вроде бы пугает невероятно высокими температурами, а потом хоп, осадочки и как-то все выравнивается. Будем разбираться, что будет сегодня и на этой неделе в целом. Конечно же, отправимся дальше листать наш календарь в рубрике, которая называется «День в истории». Какие события произошли в этот день, 27 июля? Какие поводы откупорить что-нибудь, чтобы что-нибудь отметить, серьезное или несерьезное, наоборот? Безусловно, приз кому-то из вас вручим. Ну, если исключительно только победителю. Победителю конкурса «Проще простого», а он какой-нибудь сложный, а может быть и несложный вопрос. Может, мы сегодня будем халявить, халтурить. В общем, для вас обязательно приготовим, тем не менее. Так, ну и, конечно, похихикаем полной грудью. Есть события, есть поводы, есть персонажи такие, которые лепят нелепицы, но мы с удовольствием отвлекаемся от серьезных новостей, которые льют на нас телека из разных телеграм-каналов, и отвлекаемся на наши дурацкие, забавные, смешные новостюхи. В общем, ждите любимую рубрику, ну а прямо сейчас все те, кто любит больше музыкальную составляющую, настало ваше время. Давайте перейдем к музыке, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
11: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Так, Дин, давай быстрее, короче, про погоду, и потом сплетни истории уже за эфиром. Давай, что там у нас?
3: Так, у нас поговаривают. Если это в режиме сплетен, тоже преподносить. Мне тут нашептали, что за окном очко.
2: 21?
3: Плюс 21, совершенно верно.
2: Прикольно.
3: Облачно с прояснениями на данный момент, осадков сегодня не ожидается. Но мы знаем, что это не точно, потому что это Галка рассказала.
2: Это вообще, да.
3: А там ей верить, это, конечно, 50 на 50. Так, дует западный ветер. Вот там на западе, там что-то дует, представляете, в нашу сторону со скоростью 6 метров в секунду.
2: Так.
3: Но на максималках, если точно все правда, если люди не врут, плюс 27 днем, плюс 19 ночью. А завтра полная жара.
2: А я, смотри, вчера было 37.
3: Так.
2: Ну, даже, нет, почти 39, 40.
3: Да, 30, ну, 40. Обещали 40.
2: Ну, да, ну, то есть я видел, обещали. Реально было 39-40. Значит, на 10 градусов я просил понижение.
3: Пожалуйста.
2: Вот. У Бога солнце Ра.
3: Так.
2: Все, пожалуйста, на тебе. Вот всего лишь просто я
3: Олег,
2: попросил.
3: Шара.
2: Шара.
3: Ты же избранный Богом. Да, конкретно узкоспециализированным. Но тем не менее.
2: Ладно.
3: Так, завтра плюс 32 днем. Ну, молитва очень... мало времени имеет, краткосрочно.
2: Так.
3: Ты не сильно разбил
2: пол.
3: Жесть. Плюс
2: 32
3: днем, плюс 22 ночью гуси-лебеди там полетят.
2: Ага.
3: Солнечная, ясная погода,
2: отлично,
3: пожалуйста.
2: Все принято.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Ну, давайте разбираться, что за день сегодня такой. Напомню, понедельник, 27 июля сегодня. И мы сегодня начинаем день работника МФЦ в России. Поздравляем всех, всех из третьего окошка, из второго, из
2: всех,
1: первого.
2: Всех, кого мы видим только по пояс. Возможно, они там в шортах сидят.
1: Да, возможно, в шортах, возможно, в плавках там и так далее. Вот, короче, вам удачи на работе. И, конечно же, клиентов максимально терпеливых, чтобы и у вас тоже терпения хватало на всех. Потому что мы представляем, как это нелегко, но в целом в МФЦ сейчас стало, ну, как бы, ну, вообще в целом в МФЦ прикольная история. Потому что я помню...
2: Поэтому как... ты никак не дойдешь, чтобы сделать себе бесплатную парковку, наконец, да, по многодетности.
1: Да, дважды льготный. Я же еще и ветеран. Я достоин дважды не платить, ребят. По сути, мне должны платить, да?
2: Так.
1: Ну, то есть я один раз не плачу.
2: Твой чинган должны носить на руках по трассе, я считаю.
1: Ну, да, чинган, соответственно, что, ни Волга, ни Лада, да, то есть здесь патриотизмом не пахнет.
2: Поэтому у тебя не заладилось,
1: не заладилось, да. День рождения еще чего?
2: Гамбургера сегодня, вот, день рождения гамбургера, поэтому все те, кто любит фастфуд, уже 126 лет, гамбургер вносят лепту в наши бока.
1: Хотя иногда можно гамбургеры есть и дома. Да, по сути, что, две булочки, да. Всякие там, понимаешь, или начинка, может быть, абсолютно разная.
2: Две мясные котлеты грели, специальный соус, сыр, в целом, как и дома. Ну, как и дома.
1: Да, как и дома.
2: Че, котлет никого нет дома, что
1: ли? Ну, да.
2: Так, день ходьбы на ходулях.
1: Ходьба на ходулях.
2: Ну, а там шоу «Приветики», кто у нас еще там рассекает на ходулях?
1: Ну,
2: больше пока не помню. Ну, цирковым, наверное, ребята.
1: Цирковым ходулям, да.
2: Так, день... А сегодня, кстати, вообще сегодня по праздникам такое, конечно, себе. Потому что все остальное это в каких-то других странах. Типа в Финляндии день Сони, день шотландского виски отмечают в США, между прочим. Они в Шотландии.
1: Что удивительно.
2: Там же день крем-брюле. Да. Так, а вот событий зато предостаточно. Давайте.
1: Учреждено в России первое страховое общество в 1827 году. Угу. То есть до этого все были не застрахованы. А теперь на тебе появились люди, которые стали на этом делать бабло.
2: Угу. Так, в 1047 году основан город Москва.
1: Угу.
2: День города сегодня у Москвы, столица, здрасте. В Нижнем Новгороде состоялось открытие крупнейшей ярмарки в царской России. Это вам не птичий рынок, это вам не возрождение, не дворец спорта, ярмарка. Это надо было в Нижегородскую знаменитую ярмарку тащиться. Но, правда, в 1822 году.
1: Да, слушай, сразу в один день, получается, но в разные годы во Франции произошли революция и переворот. В 1794 году, значит, произошел термидорианский переворот. А в 1830 году, спустя 36 лет, во Франции началась июльская буржуазная революция.
2: 34 закончили.
1: По 27 июля у них
2: конкретно... Подъем, переворот. Такое?
1: Ну, типа того, да.
2: Так, что еще? В 1920 году впервые 27 июля использован радиокомпас для авиационной навигации.
1: Прикольно. Слушай, а мы были тогда с тобой на тест-драйве.
2: Так.
1: А состоялось официальное открытие Волго-Донского канала в 1952 году. Помнишь, мы смотрели там, как шлюзы работают, как корабли двигаются? Короче, прикольная история.
2: А мы не двигались, кстати.
1: Мы, кстати, не двигались, да.
2: Очень статичная получилась экскурсия. 27 июля 1921 года диабетики получили шанс на продолжение своей чудной жизни. Впервые получен инсулин.
1: Да, было такое дело. Вот. Ну и 30-е летние Олимпийские игры в Лондоне открылись. Они чем примечательны? Это 2012 год. Тем, что там на открытии ролик был с участием Роуна Аткинсона, он же мистер Бин. Вот, и где он
2: это
1: там...
2: Это где он на машинке ехал и всем что-то показывал?
1: Ну, это фильм. Так. Да, ты сейчас говоришь. А само открытие там, посмотри, просто прикольно.
2: А, он же дирижировал оркестром.
1: Он не дирижировал, он там играл.
2: Играл на треугольнике.
1: Но он играл на пианино, вот так, постоянно там.
2: Одну ноту.
1: Одну ноту.
2: Да-да-да.
1: Да, это очень смешной видос. Я не знаю, я его увидел, я само открытие не видел, а потом спустя некоторое время...
2: Я запомнил исхождение, великое исхождение Spice Girls.
1: Но там тоже был
2: такси,
1: такой.
2: Знаменитые лондонские такси. Выезжали 4 штучки, 5, сколько там девчонок. И выходили все там.
1: Виктория, а королева
2: Джинджер Спайс.
1: Королева Великобритании, Спайс, которая на парашюте вместе с Джеймсом Бондом прыгала с вертолета. Как тебе такое? Илон Маск. Короче, было прикольно. Действительно, они постарались там. Ребят, мы постараемся вам помочь забрать приз в нашем конкурсе «Проще простого». Короче, будет весело, просто никуда не переключайтесь.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
3: Реклама.
5: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. Волжском 205 255.
10: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
11: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
12: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
13: Спонсор вечернего гороскопа ООО «ВРТ». Медицинский центр «Проварикоз».

0: Тяни, звони скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
2: Так, друзья, прикольно, прикольненько. Можно уже дозваниваться. 39-101.5. У нас есть классные подарки. О чем, кстати, вы можете узнать в нашем, значит, Максе, в нашем телеграм-канале Волгоград FM. Там мы вам рассказываем, что у нас разыгрывается каждый день, каждую неделю. Поэтому, несомненно, надо подключаться к нам, присоединяйтесь. ВКонтакте, кстати, тоже дублируется эта информация. Поэтому имейте в виду. Спонсором нашего, естественно, крутейшего события под названием «Проще простого» является ОМА. Мальчонки, девчонки, о чем вы, соответственно, слышали? Сертификат на целых 3000 рублей.
3: Ого!
2: Предлагаем вам прямо сейчас, соответственно,
3: забрать. Там столько одежды для детей-подростков как раз к школе.
2: Да. Кто на связи?
3: Самое то. Доброе утро.
4: Доброе, доброе.
2: Да. Саша. Саша?
4: Да.
2: То есть не Александр, а Саша?
4: Ну, можно Саша.
2: Можно Саша. Все, мы, короче, мы же дружбаны все вместе. Вот, да, Саша, да. Куда ты едешь или где-то стационарно находишься уже?
4: Собирался выходить.
2: Из дома?
4: Позвонить.
2: Из дома?
4: Да.
2: Вот,
4: да.
2: Мы тебя, короче, задержим, получается. Ты опоздаешь на работу?
4: Ничего страшного.
3: Ну, нормально. Зато мы знаем, чем ты займешься на работе, когда выиграешь у нас приз. Будешь форсить сайт «Соль Перца», да, мальчишки, да, и девчонки, там для взрослых-то тоже имеется. Соответственно, будешь вы в себе или своим чадам выбирать модный шмот.
4: Так. Сын с первого класса собирается. Вот,
3: вот, супер. Значит, смотри, точно пригодится. Осталось дело за малым, разобраться с нашим... с нашим вопросом. Он такой несколько географический, исторический. Дело в том, что в этот день когда-то, 27 июля, некий город Верхнеудинск переименован в город с названием, которое мы все прекрасно знаем. То есть Верхнеудинск тебе вряд ли о чем-то говорит, правильно? А, да. Вот давай-ка выясним, что это за старое название какого города, ныне современного. Итак, либо это Улан-Удэ, либо это Уфа. Верхнеудинск.
4: Ну, я думаю, Улан-Удэ.
3: Ты думаешь абсолютно правильно. Да,
2: нормально.
3: Совершенно верно. Когда-то Улан-Удэ до 1934 года на всех картах был отмечен в Верхнеудинском.
2: Отлично. Вот так вот Саша потратил всего 2 минуты на то, чтобы взять и выиграть классный приз, сертификат на 3000 рублей. Поздравляем тебя. Можно отметить победу прямо сейчас, прокричав название нашего утреннего шоу. 3-4, соответственно.
4: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Мам, я школьную форму больше не надену.
6: Так, и что ты предлагаешь?
5: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
6: Эх, мне бы такую в школьные годы.
7: Бренд «Дед».

0: Реклама.
1: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
5: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
10: Плохого не посоветуем.
11: Партнер проекта ИП «Мануилов Андрей Юрьевич». Автосалон «Манеж».
12: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в «Автомоле Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: наших ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, ребятушки, смотрите, 7 часов 53 минуты уже почти. Прикольные всякие приложения вылетают, да? Значит, нашел приложение. Для девчонок в первую очередь, наверное. Так. Потому что они очень любят фоткаться. Вот, мальчишки, ну, наверное, так себе иногда фоткаться. И фоткаться не умеют, и фоткать не умеют. Ну, соответственно...
2: Тут без вопросов.
1: Да. Соответственно, появилось приложение, которое помогает делать идеальное фото, как у тех, кто умеет делать.
2: Подними повыше.
1: Да, короче, ИИ анализирует...
2: Занес экспозицию.
1: Анализирует место съемки. Соответственно, угу. Вот ты показываешь место. Подсказывает удачные позы. И показывает, как лучше встать в кадре, чтобы гармонично вписаться в эту локацию.
2: Ну, если честно, иногда как-то не встанешь. Если человек очень криво держит свой да. телефон, в какой бы красивой позе ты ни стоял, с каким бы уверенным выражением лица,
1: да.
2: все равно может получиться такое себе.
1: Просто берешь
2: дело
1: тогда
2: не
1: что?
2: В модели часто.
1: Да, берешь, короче, что тогда, раз ИИ тебе все помогает, ты берешь просто с собой стойку
2: штатив.
1: Для штатив. да. И, соответственно, уже выставив в эту самую... как это называется, экспозицию и прочее, фоткаешься в одного. Угу. А потом, если что, ругаешь только ИИ. Понятно? А не какого-то там человека, который испытывает стресс, когда фоткает тебя. Это я как человек, который испытывает стресс, когда фоткает других.
2: Ты поэтому седой, я правильно понимаю?
1: Правильно,
2: часто, часто
1: да.
2: фоткаешь других.
1: Я поэтому старый, если я так скажу, потому что каждый раз, когда фоткал людей, я старел на 5 лет. Вот.
2: Так, у меня тоже новость про соцсети, так скажем. На госуслугах появятся функции полноценной социальной сети.
1: Прикольно.
2: На портале будет лента публикаций, возможность создавать локальные или тематические сообщества.
1: Нормально.
2: Правительство обсуждает добавление в сервис домовых чатов, сообществ, ленты новостей, агрегатор культурных новостей.
1: Угу.
2: Полное обновление планируют... Полное обновление планируют закончить в 2035 году.
1: Ну, то есть я не доживу.
2: Не торопятся, ребята, да.
1: То есть хотят сделать мессенджер.
2: Ну, а тебе напишут в последний разок как раз там, возможно.
1: Прикольно.
2: В домовом чате госуслуг.
1: Прикольно. Значит, домовой чат в госуслугах.
2: Угу.
1: Тут нет одного того, который есть сейчас, вот, достаточно, понимаешь? Вот еще и в госуслугах будет. Ну, на самом деле, ребята, всякое бывает, кто его знает. Может, ты к этому
2: придем. Видимо, к 2035 году закроют абсолютно все.
1: Да ладно.
2: И останется только
1: что закрыли? Ничего не закрыли, все работает. Все открыто, ребят. Вот, значит, смотрите, впереди у нас второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжим работать с вами вместе в одном режиме.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Президент России подписал закон, дающий Минобороны и Росгвардии доступ к электронным данным реестра ЗАГС. Это позволит ведомствам оперативно предоставлять социальные гарантии военнослужащим, уволенным со службы и членам их семей, а также использовать информацию для воинского учета. Аналогичные полномочия получили командиры воинских частей. Как пишет ТАСС, президент России встретится с депутатами Госдумы 8-го созыва в Большом Кремлевском дворце, где подведет итоги их 5-летней законотворческой работы перед завершением полномочий этого состава. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента,

0: травы возник из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц. Однако по результатам исследований превышение предельной допустимой концентрации вредных веществ обнаружено не было, пишет «Высота 102». В Красноармейском районе Волгограда открылся парк развлечений «Южный». На празднике выступили вокальные и хореографические коллективы. Прошли дефиле волгоградского дизайнера «Алёнин сказки», работали аниматоры для детей и многое другое. Директор управляющей компании Андрей Еркин рассказал о планах развития территории на бульваре Энгельса. В следующем году здесь появится ледовый каток, система искусственной заморозки, новые аттракционы, большая сцена для мероприятий до 7 тысяч человек и развитые фудкоры. В текущем году Котовский историко-краеведческий музей модернизирует по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Учреждение уже получило выставочное фондовое оборудование, электронные средства учета экспонатов, компьютер, металлические шкафы, стеллажи, манекены и ограждения. В ближайшее время закупят витрины, подиумы, стенды и многое другое. Все это будут использовать на экскурсиях, краеведческих уроках, акции «Ночь музеев» и летних занятиях для пришкольных лагерей. С помощью интерактивной книги «Красные книги» Волгоградской области. Модернизация учреждений культуры охватывает весь регион. После открытия обновленного Быковского музея капремонта ждут другие районные музеи, дома культуры, библиотеки и музыкальные школы. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: just wanna type.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Ну, привет тебе, радиослушатели Волгоград ФМ. Хорошего тебе настроения желаем мы. Мы это кто? Дина Косичкина.
4: И Олег Шарапов.
3: И именно мы, кстати, друзья, на правах рекламы, были на прошлой неделе, вот как раз в пятницу уже заканчивалась рабочая наша неделя. В пятницу мы были,
4: когда? Да, классными тачками закончилась наша неделя.
3: Да.
4: Абсолютно верно.
3: Спонсор нашего тест-драйва ИП Манулов Андрей Юрьевич, автомол Манеж. И, соответственно, мы побывали...
4: На Жукова 94.
3: Да.

0: собрались туда, чтобы, в общем-то, лично увидеть те самые 6 тысяч квадратных метров закрытого шоурума, в которых находится прям в наличии. То есть можете реально как в шоурум прийти, натыкать пальцами, хочу вот это вот проверить, да. Покататься на тест-драйве. И потом вот ту мне заверните. Более 100 автомобилей в наличии. Есть с пробегом, а есть новехонькие.
1: Да, 15 лет уже, кстати, на рынке в мире качественных автомобильных услуг находится непосредственно Манеж Автомол. Ну и находится это в ТЦ «Аура», друзья. Что там рассказывать? Вы посмотрите видос, мы вам покажем, во-первых. Обязательно его опубликуем на странице ВК «Волгоград.ФМ». Также у нас есть возможность непосредственно вместе с вами сгонять туда, потому что, во-первых, очень удобная локация, быстро подъехал, парковка, все дела. Вот, ну и просто зашли туда вниз, там взяли кофейку в крутейшем кафетерии. Прекрасно-прекрасно.
0: Да, прекрасный-красный.
1: С крутейшим таким, с такой инсталляцией крутая такая, тачка прям.
0: Да, потому что типа барной стойки или фотозоны в виде грузовика.
1: Да, очень круто, ребят.
0: Настоящий го,
1: кабина. Пока будете ждать непосредственно оформления покупки своего нового автомобиля, ну, соответственно, будете там попивать кофеек и кушать.
0: Да, там можно и сервис, и вам сошьют чехлы прям там в ателье, и хотите, оклеят бронепленкой.
1: Да.
0: И даже электрички туда можно пригнать на техосмотр.
1: Да. Ну, а прямо сейчас, друзья, давайте разберемся быстро, что ждет нас в этом часе. Во-первых, впереди прогноз погоды, будет также рубрик под названием простого хотел сказать.
0: Это навигатор. Во-первых, мы прокатимся. Конкурс, раз уж мы продолжаем автомобильную тему нашего тест-драйва. Да, конкурс «Навигатор» создан для того, чтобы, во-первых, узнать получше свой город, и, во-вторых, получить за это приз.
1: Рубрика «Живи с этим» также будет.
0: Сенсация!
1: Да. Курьезные интриги, расследования, все такое, что интересно и только не только нам, но еще и вам. Короче, стартуем. «Самородное в мире» — это шоу.
0: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
2: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде прямо сейчас расскажет Дина Косичкина.
3: Итак, друзья, в Волгограде за окном на данный момент облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, пока плюс 21, но днем потеплеет, до плюс 28 мы дойдем на самом пике этого температурного эксперимента. Завтра, точнее ночью, до плюс 19, а вот завтра типичное как будто бы июльское лето, солнечная ясная погода, плюс 32 днем и плюс 22 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Сергея на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Итак, рубрика «Живи с этим» стартует прямо сейчас, друзья. Всем хорошего настроения продолжаем желать. Надеемся, что в том числе с помощью наших фактов поднимем это настроение еще выше. Итак, внимание, что есть.
3: Так, на богатом будет сейчас новость.
2: Давай.
3: Швейцарская фирма «Валкамби» выпускает золотые слитки «Комби-бар». Форме, напоминающей плитку шоколада. Mm-hmm. Золотые слитки, напомню, да?
2: Так.
3: Главное их преимущество перед привычными слитками заключается в том, что такой слиток можно легко разломить на дольки весом 1 грамм и использовать как подарок или альтернативное платежное средство. Кроме золота, компания выпускает подобные изделия серебра, платины и палладия.
2: Ничего себе.
3: Тебе когда-нибудь дарили плиточку палладия?
2: Ничего себе. Нет, мне не дарили ни плиточку серебра даже, вообще, это естественно. Но сама по себе идея очень прикольная, согласись?
3: Ну, я думаю, что многие...
2: Во-первых, низкокалорийная, потому что такое не поешь.
3: Главное, нечаянно не проглотить.
2: Ну, согласен, да, потому что можно...
3: Что-то тебе суют дольку, что-то...
2: Ты сразу что?
3: А золото мягкое.
2: Золото мягкое, да. Можно даже
3: и раскусить.
2: Да.
3: Золотыми-то зубами.
2: Раз ты про золото и про богатое.
3: Что, да. Что-то про Стаса Михайлова сейчас будет?
2: Не-не-не, смотри.
3: И мое сердце из чистого.
2: Я сначала хотел другой факт озвучить, но нашел этот. В 2004 году спонсором программы «Что, где, когда» был сотовый оператор «Сонет».
3: Так.
2: 2004 год.
3: Такой еще был, да?
2: Да.
3: Окей.
2: Он вручал, получается, этот спонсор, этот оператор, вручал лучшему игроку золотой мобильный телефон с оплаченной связью на 100 лет. Через два года оператор Сунет закрылся.
3: Не, ну телефон остался.
2: Телефон-то остался. Поэтому что, можно разломить на дольки, да, и раздавать в случае, если нечем оплатить в аптеке лекарства.
3: Блин, ну помнишь, были вот эти дорогие трубки, которые на самом деле были не самые функциональные. Там же все равно все активно развивалось.
2: Ну, конечно, да, это максимально.
3: Кнопочки добавлялись, функции развивались, форм-факторы разные были.
2: Да.
3: Там что-то было такое классическое. Или вот этот слайдер, который...
2: Нет, такой вот открывашка. Золотой, значит, телефон. Да? Ну, то есть он был... Не знаю, может быть, по золоту, и понятное дело, что вряд ли он там был весь из золота.
3: Угу.
2: Вот. Но суть в том, что мне понравилась больше история с оплаченной связью на 100 лет. Как они оптимистично смотрели в будущее. Такая вот история, друзья. Вы тоже, кстати, можете оптимистично смотреть в будущее. Может быть, на 100 лет, почему бы и нет. Вот, заказать себе на юбилей какого-нибудь ведущего. Если что, имейте в виду. Короче, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
1: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Да, друзья, это конкурс «Навигатор» на Волгоград FM. Прямо сейчас прокатимся. У нас есть классный подарок для вас от нашего спонсора ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Есть что-то новенькое на этой неделе.
1: Да, вау. Мы продолжаем такое ощущение, что мы прям такие тестировщики их да. новых аттракционов. А я напоминаю, что в парке их более 40. И прямо сейчас в нашей рубрике «Навигатор» мы с удовольствием хотели бы разыграть два билета на аттракцион «Прыгающая машина». Это яркий, веселый аттракцион, который кружит гостей, поднимая вверх и вниз. Взрослым страшно не будет, а дети точно будут в восторге.
0: Ну ладно, прям уж вы утверждаете, взрослым страшно не будет. Я уже
1: Олег
0: боюсь.
1: Сглотнул.
0: Да
1: так.
0: Уж, я знаю ваши прыгающие машины. Ага.
1: Ну,
0: короче,
1: смотрите, чтобы потестить это все развлечение на себе, вы можете еще запомнить приятный бонус. Промокод RADIO10, который даст тебе скидку на 10% на любой билет, на любой аттракцион. Даже если ты придешь, скажешь мне, дайте мне 40 билетов на все 40 аттракционов. RADIO10, волшебное заклинание. И минус 10% от суммы.
0: Да, друзья, прямо сейчас можно звонить. 39-101-5. Конкурс «Навигатор» стартовал. У нас есть такая возможность. Мы задаем тебе три вопроса по флажкам на карте, отмеченные, соответственно, наши точки. Предлагаем три варианта ответа, выбираешь, соответственно, один из вариантов. Все. Это один из вариантов, опять же, нашего общения. Есть еще и телега и Макс. 927-522-101-5. Там есть вот эти вот ребята, которые очень быстро пишут свои сообщения, очень четко отвечают на вопрос.
1: Можем... Не всегда правильно, но тем да. не менее.
0: Да, можем и там поиграть. Так... Начинаем движение. У нас есть вопросики, друзья. Итак, внимание, начнем с одного и единственного на данный момент. Хотя, подождите, давайте спросим, как зовут человек, который нам звонился. Алло,
1: доброе
0: привет.
1: Утро.
2: Доброе утро, Иван.
0: Доброе утро и вам или Иван?
1: Иван.
0: Да, я специально так сказал, просто, ну, я сделал вид, что я не услышал. Вань, как настроение?
2: Да, твой голос нежно услышал, солнце ярче светить стало.
1: Мой... Это подкат, конечно, Олег.
0: Мой
1: давно
0: голос?
1: Такого не было.
0: Прикольно. Говорит, как моя мама практически, да? Вот, ладно, Вань, значит, давай мы сейчас поиграем. У нас есть вопросы, три их будет. К каждому мы предлагаем три варианта ответа. Первый вопрос, погнали.
1: 27 июля, но 2010 года в Киргизии принята новая конституция. Вот такой факт исторический. Давай-ка выясним, где в Волгограде, Вань, находится улица Киргизская. В Советском районе, в Тракторозаводском или в Дзержинском? Киргизская улица.
2: Тракторный.
1: А если подумать хорошо?
2: Дзержинский в районе Хорошева, кажется.
1: Ну, в Дзержинском Хорошева.
0: Да.
1: А Киргизская так, где?
0: Да. Где улица Киргизская?
2: Тракторный.
0: Ну.
1: А как ты думаешь, зачем, почему мы тебе не засчитали эту версию изначально?
0: Мы не засчитали, мы просто переспросили.
1: Мы пытаемся тебя, да, увести
2: я
1: в другую
2: знаю.
1: Сторону.
2: Ну, да, хотите увидеть меня в другую сторону.
0: Давай, правильный ответ какой?
2: Да, блин, хорош. Дзержинский.
0: Принято, Дзержинский, к сожалению... Это неправильный ответ, Вань. Но мы как могли, у нас, видишь, тут особо нет возможности сильно подсказывать. Нам как бы сразу дают по шапке за это.
1: Не, но мы два раза при этом подсказали.
0: Мы
1: сказали, что не тракторный, не Дзержинский.
0: Да. Сорян, Вань, короче, если что, у нас в следующем часе будет конкурс, а пока 39-195, либо этот же вопрос остается также для тех людей, которые сейчас слушают нас. Не, ну давайте все-таки послушаем, кто в эфире. Алло.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Артем.
1: Тём, сделай чуть-чуть приемник потише, если он включил.
3: Да, я уже сделал.
1: Вот, умничка. Так, Тём, что у нас с этой улицей?
0: Киргизская.
3: В Советском она находится.
1: Ну, конечно.
0: Это. Погнали дальше. 27 июля 52 года прошлого века состоялось официальное открытие Волго-Донского канала. Улица Волгодонская, Канальная и Заканальная. Вот давай про них поговорим. Одной из них нет в Волгограде. Всех трех нет в нашем городе. Или все три есть в Волгограде?
3: Так, а еще раз, улицы...
0: Волгодонская, Канальная, Заканальная.
3: Ну, Заканальная есть в Красноармейском, насколько я помню.
0: Так.
3: А варианты ответов...
0: Все три еще есть. Раз. Одной из них нет, всех трех нет.
3: Ну, две из них есть, одной нет.
0: Какой нет?
3: Вот первая, Донская.
0: Волгодонская?
3: Волгодонская,
1: то
3: да.
1: То есть у нас есть Волго-Донской канал, есть Волга-река, есть Дон-река, а улицы, думаешь, нету, да?
3: Ну, думал, да.
0: Ну, и это окончательный ответ, правильно?
1: А сегодня все категорически не хотят слышать наших подсказок, да, Олег?
0: Наверное.
1: Что-то не так делаешь.
3: Ну, наверное, все три есть. Что ж теперь?
0: Ну, это последняя была подсказка. Больше мы вообще не можем подсказывать. Поэтому у тебя есть еще один шанс. Поехали. Последний вопрос и без подсказок полностью. Погнали.
1: 26 июля, то бишь вчера, да? В 1867 году создано генерал-губернаторство Туркестан. Где находится улица Туркестанская? В Краснослободске, в Средней Ахтубе, в Светлом Яре.
0: Про Волгоград вообще ни слова.
1: И про подсказки тоже.
0: Да, просто выбирай.
3: Туркменистанская?
0: Туркестанская.
1: Туркестанская, да.
3: Блин, я даже такую улицу никогда не слышал.
0: Согласен.
3: Но давайте на бум будет пусть Слобода.
0: Слобода.
3: Ну, думаю, да.
0: Угу.
1: Давай еще раз, может быть, напомню.
0: Что плохо
1: варианты ответа, да, Краснослободский, Средний Ахтубе или Светлом Яре?
3: Ну, я думаю, Средний Ахтубе пусть дальше будет.
0: Как-то ты, ну, молодец получается. Это правильный ответ. Ладно, но мы здесь не будем уже сильно, понимаешь, что рубить шашкой, просто уже...
1: Время-то истекает.
0: Устали уже, да. Играть. Тебе поздравляем с победой, молодец. Забираешь два билета, соответственно, желаем тебе удачи непосредственно на самих этих аттракционах в ЦПКО. Ну, а прямо сейчас давай стартовать...
1: отмечать победу.
0: Да, отмечать победу. Соответственно, с нашей любимой кричалки. Да.
3: Ура! 3-4! Доброе утро всем!
1: Вот, молодец!
4: 3-4! Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
10: Плохого не посоветуем.
11: Партнер проекта ИП «Мануилов Андрей Юрьевич». Автосалон «Манеж».
12: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Концовка второго часа, друзья, не можем обойти стороной рубрику «Сенсация». Есть интересные новости. Слушай, там что-то вообще Андрея Гайдуляна там просто зафаршмачили, извините меня за выражение. Угу. Он же там высказался, когда речь шла про непосредственно финал чемпионата мира. Угу. Вот, писанул следующий текст. Пиндосы устроили цирк тараканей в перерыве. А там было выступление группы BTS. А, значит, помимо того, что там было еще и, значит, Улица Сезам.
2: Там вообще дофига кого там было.
1: Там что-то Мадон, по-моему, была.
2: Шакира.
1: Там, вот, но именно фанаты BTS. Сначала российская, российская армия, соответственно, фанатов. А затем присоединились и зарубежные фанаты. Угу. Стали просто его жестко, значит, хейтить в его
2: накидывать
1: же соцсетях.
2: Накидывать на его вентилятор.
1: Да. Так. Короче, сам актер начал оправдываться. Он сказал, что вообще-то я оскорблять группу-то не собирался. Претензия была именно к формату шоу, мол, зачем такое делать на чемпионат мира по футболу обычному. Вот есть супербол, у вас там есть такие перерывы в 20 с лишним минут. Вот фигачите. А здесь положено 15, вот 15 и оставляйте.
2: А, вот. То есть ему слишком долго отдыхали команды.
1: Да, перерыв был удлинен. Да, то есть, ну, могут себе позволить организаторы из США, когда Трамп сам сидит на стадионе, вот, сделать, соответственно, себе вот такой подарочек, а точнее подарочек.
2: Ну, это же роскошеский подарок.
1: Это роскошеский подарок тем ребятам, которым, например, за 30 уже перевалило, как, например, Месси.
2: Они, возможно, последний раз видят вообще BTS.
1: Ну, кстати, да. Короче, как-то так, друзья. Ну, на самом деле, хейт, мы знаем, иногда может возвращаться...
2: Короче, он включил деда, да?
1: Да, такой классический бумеранг вернулся в его сторону.
2: Так, ну пока он разгребает.
1: А там именно
2: веслами,
1: разгребать.
2: Лопатами.
1: Там надо разгребать, я тебе говорю. Да. Там я только малую часть скриншотов посмотрел. Там жесть вообще просто.
2: Не, мне нравилось, что был пост из серии «Осторожно, у него отец». Супер олигарх, бандит.
1: Миллиардер.
2: Да, миллиардер. Мало ли что, он против вас выступит и так далее. Ну и фотка, естественно, Сильвестра Андреевича из сериала. Так, у меня такая новость из мира технологий. Олег, мира технологий и влажных фантазий.
1: О, как неожиданно.
2: Американский стартап выпустил тачпад для языка.
1: Тачпад для языка.
2: Да, то есть ты можешь управлять телефоном язычком.
1: Прикольно.
2: Не надо облизывать при этом экран.
1: Ага.
2: Пластина крепится на верхнюю челюсть. То есть там есть такой, как бы такой протез на небо.
1: Специальный прибор.
2: Да, протез на небо, куда крепится
1: и
2: тачпад.
1: Проводя по
2: и
1: небу.
2: Ты, соответственно, не открывая рот вообще. Ты такой...
1: Просто двигаешь языком.
2: Внутри. Да,
1: прикольно.
2: Такое.
1: Прикольно.
2: Все открывается, закрывается, все как надо делать.
1: Да. Идеальный тренажер для ораторского мастерства.
2: Допустим.
1: Пластина... Алиферу на заметку.
2: Да. А он любит потренироваться и потренировать, мы знаем. Пластина крепится на верхнюю челюсть. Сенсорная панель расположена в зоне неба. Движение языком запускает работу курсора.
1: Прикольно.
2: Каждый тачпад уникален, так как создается подслепок челюсти.
1: Ничего себе.
2: То есть ты такой решил, так, ну что, короночки все равно надо делать.
1: А-а-а.
2: Бахну-ка еще на этом же слепке и тачпад.
1: Прикольно. А теперь представляю, что...
2: Я прям вижу, как люди сидят перед монитором, это же можно наверняка юзать, не только телефон будет.
1: Ну да-да.
2: Допустим, играть...
1: В Call of Duty.
2: В Call of Duty, ты такой просто... Мой язык самый крепкий язык в этом чате, да?
1: Жесть. Так, ладно, чтобы не накидать дополнительно лишних шуток, давайте перейдем ко второму...
2: Ну, Гайдуляна мы не переплюнем.
1: К третьему часу утреннего шоу
0: 3-4. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. 1 сентября Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa. Рассылка о завершении обслуживания касалась только карт с нулевыми остатками, которые клиентов долго не пользовались, а также мультивалютных карт с неподдерживаемым функционалом. В банке подчеркнули, что изменения не затрагивают действующие счета, все средства сохранены и доступны. Владельцам закрытых или продленных до 30-го года карт рекомендовалось перевести остаток средств на другие счета через мобильное приложение. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. ЖКХ «ЭТЭК» объявила расширение сервисных возможностей, организовав бесплатный доступ к сети интернет во всех своих контакт-центрах. Теперь в период ожидания приема посетителей могут авторизоваться в личном кабинете для проверки начислений, передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн, скачать электронную версию платежей или воспользоваться почтой, мессенджерами и новостными ресурсами. В компании отметили, что нововведение направлено на повышение комфорта клиентов и сокращение времени решения вопроса при личном визите, а дополнительные

0: Существующие НДС могут вернуть часть средств за обучение своих детей в детских садах, школах, кружках, секциях и музыкальных учреждениях. Право на социальный налоговый вычет есть у родителей до 18 лет, а также студентов-очников до 24 лет при условии наличия лицензии у образовательной организации. Напомню, с 2024 года лимит расходов составляет 110 тысяч рублей, что позволяет вернуть от 13 до 22% затрат. Для оформления потребуется справка об оплате услуг и декларация. Подать документы можно тремя способами. Через работодателя для прекращения удержания налога, напрямую через госуслуги или на сайте ФНС с выплатой на счет. Либо упрощенно, если организация сама передаст данные в налоговую. Таким образом, заявление появится в личном кабинете. И деньги поступят автоматически. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Так, ребятки, снова всем здрасте, говорят ведущие утреннего шоу 3-4. Значит, мы тут сразу на правах рекламы хотели бы вам рассказать про тест-драйв, который мы проводили на прошлой неделе. ИП Мануилов Андрей Юрьевич, автомол Манеж, вот спонсор нашего тест-драйва, побывали на проспекте Жукова 94 в ТЦ Аура, точнее, непосредственно в том самом автомоле Манеж, где мы, кстати, уже бывали.
3: Да, но мы-то вообще его запомнили как... Ну, просто такое большое пространство, да, 6 тысяч квадратных метров, там много автомобилей,
2: да.
3: Поддержанных, можно пригонять откуда угодно, заказывать у ребят. Но теперь это там не только просто можно купить автомобиль, либо сдать, продать с комиссией, но и, соответственно, можно сделать следующее. Допустим, вы подобрали себе тачку и такие: ой, не хочу заморачиваться, опять ее куда-то везти, делать ТО, там, может быть, обклеивать бронепленкой и так далее. Есть теперь абсолютно...

0: абсолютно все, вот все услуги, которые хочется или нужно сделать с машиной, все это можно сделать в Автомоле. Там и сервисный центр, электросервис для электричек,
1: соответственно. Да, получается.
0: Да. Автоателье, детейлинг-студия, студия оклейки бронепленки. Ну и чтобы, так сказать, немножко отметить покупку своего автомобиля, можно заглянуть в бар. Ну, да. Где можно выпить, правда, кофеечек, там, да. Чаечек, вкусняшечки, да. Всякие разные. Ну, в общем, даже пока вы ждете, можно утолить чувство голода, расслабиться.
1: Ну, в целом, локация довольно удобная, друзья, для тех людей, которые любят подольше повыбирать автомобили. Это прекрасное место, например, вот осенью, когда погода уже изменилась, на открытой стоянке под открытым небом уже так не походишь, правильно? А там все в комфортных условиях, тепло, уютно, комфортно, светло, кстати, что mm-hmm. тоже очень важно для, например, людей, которые любят, знаешь, внимательно посмотреть все вот эти какие-то маленькие царапины, сколы.
0: Под капот,
1: и прочее, под капотом, да. Посмотреть.
0: Ну, пофоткаться рядом с большой красивой машиной, которую
1: или
0: вы пока не можете себе позволить.
1: С этой прикольной там что-то типа Купера. Там,
0: Хундай там был какой-то микро. Хундай на двоих.
1: Просто.
0: С открывающимся верхом. Там
1: прикольно, прикольно точило. Короче, есть что посмотреть и, соответственно, есть что продать своего и купить не своего. В общем-то, вы знаете, куда отправляться. Если что, проспект Жукова.
0: 94.
1: Ну, а мы же будем стартовать, друзья. Разговор про автомобили не заканчивается. Александр Морозов в этом часе с рубрикой «Встречка» стартует. Будет прогноз погоды.
0: Да, и рубрика «Сенсация». В ней мы, естественно, обсудим какие-то забавные, смешные, неказистые новости, но зато они точно не портят нервную психику никому.
1: Да.
0: Нервную психику.
1: Нервные клетки
0: не забирают.
1: Прикольно.
0: Так, что еще? Ну, конкурс будет, да, призы подарим. Ну и давайте музыки, наконец, уже тоже высыпем из этого мешка нашего звукорежиссера.
1: Да, самое родное верит, это шоу...
0: 3-4.
1: Все понятно.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
8: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Так, давайте не будем долго рассказывать друг другу всякие сказки, а четко по делу про погоду на ближайшие сутки.
3: Дамы и господа, облачно с прояснениями за окном. Вообще-то там плюс 21, но при этом осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем при этом плюс 28, ночью до плюс 19. Завтра мы будем ожидать ясную погоду, солнечную, яркую, ослепительную, ослепляющую. Плюс 32 при этом по температуре во вторник днем и плюс 22 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ». Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Да, друзья, можно уже дозваниваться, соответственно, 39-101.5, наш номер телефона уже работает. Я напоминаю, что это прямой эфир, рубрика «Встречка». Александр Морозов обещал выйти на связь сегодня, надеюсь, все получится. У них там то заливает их, то там, то еще что-то там постоянно. Екатеринбург, Урал, вообще, ребята, держитесь, мы с вами. Вот, ну, наверное, сейчас все сухо, комфортно, да? Как там у нас, как в рекламе, попки младенцев, да, там сухие и комфортные подгузники, я помню, была
3: так
2: такая.
3: Так Александра еще никогда не подводили, так сказать, да, не подвязывали, не представляли.
2: Я тяну время, потому что я вижу...
3: Ну, давай еще, может быть, ну, внешнее сходство лысинки и попки младенца мы как-то проведем.
2: Да-да-да, не, ну, так прям совсем нельзя, потому что как бы все мы...
3: А что это?
2: Все мы, я имею в виду я... Тоже нахожусь как бы на грани, поэтому про это шутить нельзя. Вот, Саня пишет, что уже сейчас вот-вот подключится, он говорит, там что-то разбирается с подключением, как всегда, три кнопки для него, это проблема.
3: Проблемка, да.
2: Вот, значит, звоните, друзья.
3: Через Почту России скоро будем связываться, я правильно понимаю? Или через госуслуги.
2: Через госуслуги, нас там мессенджер обещает. Все, Саня уже на связи, друзья, давайте поздороваемся. Александр Морозов, наш автоэксперт на связи. Саш, привет тебе.
4: Да-да, привет-привет. Как привет. У вас дела, как погодка?
2: Нормально, погода была вчера 40, сегодня 27, нормально. О-о-о. Вот это прям такие разы.
4: Асфальт, наверное, плавится в этом моменте.
2: Да, есть уже искажения жесткие, то есть прямо у меня на Бейкере, там на моем микрорайоне, прикинь, просто асфальт повело. И люди такие, что это? Фоткают из Никиты. Я такой, что, блин?
4: Но у вас тоже ограничивают фуры к передвижению же, да?
2: Ну да, есть ограничения, да. Единственное, что, мне кажется, оно не всегда работает, потому что эти фуры с номерами других регионов попадаются также и днем. Ведь как они проскакивают, не знаю.
4: Ну, в общем, на самом деле, как бы вот эта ситуация с жарой, постоянными сменами климата во многих регионах, она, к сожалению, печальна, там где-то светофоры тают. А видел, что в Ростове происходит? А что происходит с пыльными бурями? Тоже ведь беда. В центральной полосе какая-то же скачуха. Вот, что касается погоды, ребят, ну, автомобиль к ней надо готовить. Притом, как известно, в один и тот же день у нас может быть плюс 40 и минус 40.
2: Это да.
4: Им принимать ваши звонки 39-101.5, это наш номер телефона. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться опытом своим. Пожалуйста, набирайте, мы с удовольствием обсудим любой автомобиль и любой автомобильный вопрос с вами. Ждем ваших звонков прямо сейчас.
2: Алло, алло.
4: И главное, будьте на связи так, чтобы безопасно водить. Алло.
5: Алло, здравствуйте, Александр. Вот подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Старенькие машины, вот два варианта, что лучше, так сказать, выбрать. Ларгус. 13-15 год, либо Шевроле Лачете нужен, ну,
4: Ларгус.
5: Нужен.
4: Ларгус. На самом деле крепче платформа, если мы берем первых генераций, которые вообще приезжали там из другой страны, что называется, от наших партнеров. И второе, это все-таки дача, я имею в виду Рено. И платформа сама по себе исторически оказалась покрепче. Лачуга простецкая машина, но в ней очень много нюансов, которые так или иначе могут подвести с возрастом. Приведу просто простой пример. Примерно одного возраста машины также наблюдал. Это Ларгусы, Логаны и Лачуги. У Лачуги начались вот эти. Сломалась личинка зажигания. Не работал, сломался соленоид, не открывался. Потом пошли отказы по электрике, где-то с проводкой нюансы, еще что-то. Такая же история была примерно на Альмере Классик. И вот единственное, что более-менее крепким было, но тоже по мелочам, по ходовке работалось, это Логаны. По Ларгусу было меньше всего вопросов. И я думаю, что в данном случае надо только одного бояться, что состояние самого автомобиля, он просто может быть под работой, под какой-то находился, и на нем пробеги будут уже существенные, которые все равно внесут свои коррективы. Ведь большой пробег, это значит, что за рулем был не пойми кто. Соответственно, надо делать выводы, в каком состоянии. Поднимать машину и глядеть, и конкретный вариант рассматривать. Но пока Ларгус выглядит интереснее по многим статьям, в том числе и в загрузке.
5: Все, я вас понял. Спасибо большое.
4: Спасибо за вопрос. Хорошего дня. Следующий звонок примем. 39-101.5. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, поделиться опытом. Мы с удовольствием с вами обсудим любой вопрос автомобильный. Главное, делайте так, чтобы все было безопасно. Оставайтесь на связи. Кто на связи? Доброе утро.
6: Здравствуйте, Константин.
4: Привет, Константин.
6: Привет, Константин.
7: Я по поводу Ларгуса как раз сейчас на нем еду. Брал блушный, хотел поделиться.
4: Надо приемник потише сделать. Константин, для начала сделайте приемник тише.
7: 2014 год, да, поверник потише сделал. 2014 год, угу. Брал круг побегом 104 тысячи. ГБО стоит, что меня сейчас выручает очень сильно. Вот, на данный момент пробег 222 тысячи, юзаю и по работе, и по личным, там, дача и все остальное. То есть я доволен машиной, там, на 200%, по обслуживанию менял планово ТО, у официального дилера, ГРМ менял, помпу оригинальную гейковскую ставил, по плану. То есть что-то такого аварийного, ну... Вентилятор печки там, а остальное все работает и все хорошо.
4: Угу. Радуется пинком. Ну это вот та самая как раз... Быстренько скажу, добавлю, просто у нас время заканчивается. Это та самая ситуация, как раз о которой вот я говорил, что фактически выносливая и простая форма, которая пришла к нам на вооружение, она пользуется спросом неспроста. Вот так вот во всем мире достаточно долго. Спасибо большое, что подтвердили данные мои. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
8: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, друзья, это конкурс «Откуда звук?». Можно уже начинать потихонечку звонить, потому что 39-101-5, номер телефона, долго ждать не будет. Он скоро начнет, здесь у нас раскаляться. Да, до красна.
2: Да, вот. Линия будет, естественно, занята для того, чтобы прорваться к нам в прямой эфир и стать обладателями пригласительных на два лица на выставку «Мир пауков». Возрастная категория 0+, от нашего спонсора ИП «Шинаян Вознентатосович».
1: Да, друзья, 17 июля, то есть уже получается сколько?
2: Уже
1: 10
2: идет.
1: Дней. Да, в ТРК 7 звезд, соответственно, есть прикольная выставка пауков, называется «Мир пауков». Там более 40 видов различных пауков, игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры, многое другое. И авторская экскурсия от профессионального кипера тоже присутствует. Поэтому вы не будете там просто ходить, смотреть, вам реально еще и расскажут про эти виды, разновидности.
2: Да, а мы знаем, какие дети любознательные, особенно по части, конечно, они очень любят и динозавров в том числе, но на динозавров, к сожалению, выставки пока еще не придумали.
1: Да.
2: Юрский период. Доброе утро.
1: Алло.
3: Алло. Доброе утро.
1: Да, кто с нами на связи?
2: Как зовут тебя, дружище?
3: Слава меня зовут.
2: Слава. Сделай пока приемник потише.
1: Да, он пока нам не нужен. И скажи, где ты находишься.
2: Слав. Алло.
1: Да. Слав, ты где?
3: Я нахожусь на работе,
2: чтобы заработать денежку,
1: алло.
2: Судя по всему.
1: Да.
2: Понятно. Слав, тебя надо слушать не через интернет нас, а желательно через телефон, потому что иначе мы будем очень долго эту паузу выжидать, которая разделяет нас.
3: Хорошо, да, слушаю.
1: Да, сделай, пожалуйста, приемник потише, он сейчас не нужен, потому что мы слышим сами себя, причем еще и с паузой. Вот, нам это неинтересно. Нам бы хотелось все-таки вживую
2: с тобой пообщаться, Слав, конечно.
1: Да. Ты скажи, там кто-то рядом с тобой есть еще?
3: Нет.
1: Ты один, получается, на
2: работе. Бросаешь нам вызов. Смелый ты, конечно.
3: Видимо, да.
2: Одинокий волк.
1: Да.
2: Так,
1: вот. И ты нас
2: боится.
1: Слушаешь с помощью интернета, правильно?
3: Правильно.
1: Да, смотри, интернет имеет некую задержку в передаче данных, поэтому, скорее всего, с небольшим опозданием ты услышишь вопрос. Это просто песня, надо отгадать, кто ее поет. Очень простая схема. Сегодня я решил поставить песню, которая является такой мантрой для меня с точки зрения вызова дождя. Вот и все. Простая схема. Я так понимаю, ты сейчас сделаешь приемник погромче, правильно?
3: Правильно.
1: Все, пожалуйста, мы тебя выключили из эфира. Соответственно, послушай ту самую песню. И буквально через некоторое мгновение скажи, кто ее поет. 3, 2, 1, погнали.

0: Ну, наверное, жители Ростова с прошедших выходных все-таки не думают, что все не так уж плохо. Там
1: я смотрела видео со свадеб, где сносила церемонии, фуршеты.
0: Да, сначала снимали прикольные тучи, облака, которые там многослойные.
1: Вау, как красиво, да.
0: В очень странных делах, да. Ну, что скажет наш игрок? Скажи, пожалуйста, кто же там поет эту песню?
2: Саша. Не помню, к сожалению, я.
0: Ну, песню знаешь, слышал, да?
1: Мне кажется, по голосу можно определить.
0: Скажи мне, ты когда-нибудь слышал песню «Маска у Колин»?
2: Наверное, слышал.
0: А кто поет ее?
2: Я не могу вспомнить.
0: Понятно, нам не о чем с тобой разговаривать.
1: А сколько тебе годиков, Саш? Саш, сколько лет тебе, скажи?
0: Сейчас скажу 12.
2: Вообще
0: 40. 40 лет. Ты же наш человечек, понимаешь? Ты вот
1: белый как... пепел, не только на висках.
0: Да, судя по всему, это не его песня. Какие ты песни любишь?
2: Я понял, певца, просто не помню, как его зовут.
1: Ну, во-первых, понятно, да. Это твой тезка.
0: Вот, начнем с этого. И фамилия у него такая, знаешь, как будто он какое-то...
1: Звание.
0: Как будто бы звание военное. Высокое такое.
1: Типа Шура Ефрейтор.
0: Типа Александр Адмирал. Так, мы близко.
1: А вот та фамилия, выше или ниже по званию?
0: Да это, получается, параллельно идет, как будто бы...
1: Вот, мне кажется, те же времена.
0: Мы тебе очень сильно подсказываем, Саша, что там есть люди, которые пытаются дозвониться. Давай попробуем еще одну версию. Давай, если не военно-морские силы, а сухопутные.
2: Маршал.
0: Ну, конечно же, ну, ё-моёшечки, мы вытянули тебя за уши, прям, понимаешь ли, у тебя уши сейчас красные должны быть. Вот, мы тебя поздравляем.
1: Ты сломанные. Да. Жители южных регионов заценят.
0: Да.
1: Так, Саш, ну что, давай отмечать победу, которая так с таким трудом тебе досталась. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто Александр Маршал твой сосед.
2: 3-4.
0: Нормально, принято.
2: Алло.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
5: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
9: Плохого не посоветуем.
10: Партнер проекта ИП «Мануилов Андрей Юрьевич». Автосалон «Манеж».
5: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Град FM.
1: Ох, шеть курьезы, друзья. Че только не происходит в мире. В мире и в России в том числе. Всяко прилетает. Что, Дин, у тебя там есть?
2: Новость, конечно, больше... Но это даже тоже не криминальная, это новость из дорог. Массовое ДТП, которое было, блин, если ничего не путаю, в Ростове.
1: Так.
2: Закончилось массовым пикником с кальяном.
1: А, нормально.
2: Прям эту новость подхватили официальное телевидение, там, допустим, РЕН-ТВ. Вот показывало нескольких сюжетов в программе «Экстренный вызов».
1: Ну, то есть, условно, там 10 плюс автомобилей.
2: Ну, вот они такие немножечко паровозиком встали, да, друг друга поцеловали в бампер. Ну и пока ждали гаишников.
1: Как говорится, сидеть, тут тускнеть, правильно же?
2: Да, погода хорошая. Они достали сумочки, пакетики.
1: У кого-то был кальян.
2: У кого-то был розжиг и кальян, да. И все. И мужики кайфово проводили время в ожидании гаишников.
1: Слушай, прикольно. Прикольно, что не было никаких конфликтов, получается, они...
2: Получается, да.
1: Вот, страховая вообще должна такая... Блин, ребят, может, мы здесь и не нужны?
2: А что, страховая?
1: Вы сами все порешите.
2: Всех не страховая, мне кажется, что, просто...
1: Не, понятно.
2: Ждем дяденьку с папочкой.
1: А прикинь, страховая контора такая говорит, может, вы сами там как-нибудь, ну, вы и так уже дружбаны. На пикник сгоняли, да сами
2: друг другу
1: бампера поделали. Прикольно. Около криминального у тебя новость, по сути, которая не закончилась криминалом вообще.
2: Да? Да.
1: Потому что нет-нет, да, кто-то ж по-любому виноват там, да? Вот, виноват оказался мужичок из Питера, вот, которому, соответственно, ну, реально впаяли срок. Он осужден за угрозу убийством. Ага. То есть угрожал, понимаешь, я тебя убью, блин.
2: Да.
1: А это, между прочим, что? 250 часов обязательных работ. Обязательных работ. Трудиться парнягу отправили к коммунальщикам в ЖКС номер 1 Василеостровского района. Ну, все мы знаем Василеостровский район и ЖКС номер 1.
2: Это Петербурга?
1: Да. Значит, поначалу все как шло, как надо.
2: Там знают толк в угрозах хотя бы.
1: Нет. Короче, поначалу все шло как надо. Фигурант успел отбыть 96 часов на обязательных работах.
2: Так.
1: А потом выгорел, судя по всему, зумер. Короче, что он сделал? Значит, соответственно, просто перестал выходить на работу. А там же можно, ну, соответственно, находиться дома и выходить на работу, как положено. Обязательно работа требует обязательных, соответственно...
2: Или уголовочек, да?
1: Да. На заседание, оно и так уголовное уже, это уже уголовное преступление, соответственно, уголовная
2: просто
1: статья.
2: Просто наказание.
1: На заседании мужчина, соответственно, которого, соответственно, все-таки вызвали в суд, объяснил, что от работы у него панические атаки и постоянный стресс, понимаете ли. Он также попросил внимания мирового судью заменить работы на лишение свободы.
2: Я лучше посижу спокойно.
1: Баланду поем.
2: Хорошая компания.
1: Три раза в день еда.
2: Буду думать о маме.
1: Ну, то есть, соответственно...
2: Читать книги.
1: Да, предложил такую, значит, сделку суду. На что, соответственно, судья решила, что...
2: Мне кажется, его
1: такой...
2: долго просить не надо.
1: Значит, судья из поколения миллениалов заменила осужденному зумеру обязательные работы на принудительные, ибо труд облагораживает. Теперь мужчине придется протянуть 19 дней без панических атак и еще и отдать 10% от заработанных денег государству.
2: Опа.
1: Принудительные работы чуть хуже, чем обязательные. Теперь мы это знаем, да?
2: А на обязательных можно было заработать самому? Не отбирали?
1: На обязательных,
2: видимо. А чем, подожди, обязательно от принудительной? Как будто как бы, ну, синонимы.
1: Это мы с тобой работаем на радио на обязательно принудительных работах, и нам кажется, что это синонимы. А с точки зрения юридической разница есть. Короче, друзья, будьте аккуратны, когда пытаетесь совершить сделку с судьями, да? Вообще с правоохранительной системой.
2: Да и совестью не стоит.
1: Да. Короче, как-то так. Переходим в четвертый час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Там будет интересно.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Твое время.
3: 10 часов.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. С 27 июля по 7 августа Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции. Специалисты расскажут о симптомах заболевания, правила гигиены, обработке овощей и фруктов, питьевой режим и безопасности на природе в курортах. Консультации доступны в территориальных органах ведомства и круглосуточно на федеральном уровне. Контакты опубликованы на их официальных сайтах. Российские ученые предложили получать метиловый спирт из углекислого газа с помощью света и электричества, используя нанонити диоксида титана, декорированные наночастицами серебра. Новый способ превращения парникового газа в топливо, необходимое химической промышленности и способно заменить нефтепродукты, оказалось в 5 раз эффективнее существующих аналогов. В будущем исследователи планируют собрать реактор, работающий исключительно от энергии солнца, который обеспечит свет, нагрев и электричество. Волжский трубный завод принял участие в церемонии вручения дипломов 112 выпускникам Волжского политехнического техникума по направлениям техникума. Ключевая особенность программы – тесная интеграция образования и производства. Учебные планы разработаны при участии заводских специалистов. Для студентов организована практика на предприятии с первого курса, а педагоги проходят стажировки на заводе. По словам управляющего директора ВТЗ Николая Трутнева, проект стал эффективным инструментом формирования кадрового резерва. Только в прошлом и текущем году завод пополнился более чем 50 выпускниками. Работа предприятия в рамках инициативы курирует корпоративный университет ТМК-2У. В первом полугодии текущего года сельскохозяйственные организации Волгоградской области произвели свыше 102 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 0,1% больше прошлогоднего показателя, сообщили Волгоградстате. Для обеспечения жителей региона мясом было выращено 35,5 тысяч тонн крупного рогатого скота, 27,5 тысяч тонн свиней и 10 тысяч тонн овец и коз, а также 28 тысяч птицы. Основными поставщиками продукции стали сельхозорганизации и личные подворья, благодаря чему регион занял 3-е место по объему производства скота и птицы в Южном федеральном округе. В Волгоградской области дирекция водохозяйственного строительства ищет подрядчика для реконструкции водопропускных сооружений номер 231, 32, 34, 35, 39 и по 51 на Каширинском водном тракте Волго-Актубинской поймы. На строительно-монтажные работы выделено более 600 миллионов рублей. В рамках контракта планируется очистка территории, демонтаж старых железнобетонных труб и укладка новых, а также устройство асфальтового покрытия, установка барьерных ограждений и дорожных знаков. Работы начнутся после определения победителя аукциона и продлятся до 25 ноября 2030 года. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер. Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Прямо сейчас, друзья, мы начинаем четвертый час утреннего шоу 3-4. Как говорит наше руководство, вы снова бодряком. Молодцы, красавчики, так держать. Вот и мы, соответственно, рады стараться. Это я как бывший военный говорю.
3: Фантазировать
2: на тему. Короче, ребятки, сразу хочется начать с дела. А дело у нас простое. На правах рекламы ИП Мануилов Андрей Юрьевич Автомол Манеж является спонсором нашего тест-драйва, который мы провели на прошлой неделе. И с радостью вам покажем скоро видеоролик с того мероприятия, которое мы осуществляем. На самом деле было
3: там
2: очень интересно.
3: Там столько всего красивого. Да.
2: Мы красивые.
3: Красивые менеджеры, красивые
2: машины. Да. Не очень красивый оператор. Ну, как бы он и за кадром.
3: Ну, он и не в кадре, да. Поэтому, Слав, просто передаем тебе некрасивый привет. Да. И ведем мы себя тоже в эфире некрасиво по отношению к тебе.
2: ТЦ «Аура», друзья, проспект Жукова, 94. И, соответственно, вы огромными буквами увидите координаты «Автомол Манеж». Они подсвечены еще и в вечернее время. Ну, и видно вывеску. Можно спускаться вниз, можно подниматься наверх. Короче, что мы там увидели?
3: Да, если вы думали, что это просто центр, где продаются автомобили и все. Мы вас, я думаю, не то чтобы разочаруем, мы вас точно удивим.
2: Да.
3: 100% вы будете шокировать, что за вывеской «Автомол Манеж» скрывается на самом деле, помимо 6 тысяч квадратных метров, напичканные автомобилями разного рода, красивыми, нарядными, дорогими, не очень. Вы можете увидеть там же большой сервисный центр, где можно подчинять и привести в порядок ту самую машину, которую вы выбрали. Электросервис – это для электричек, модное нынче направление. А также мойка, автоателье, детейлинг-студия, студия клейки бронепленки. Соответственно, вот все, что можно пофантазировать, да, и что придумать сделать с машиной, там можно сделать абсолютно все. Ну и, соответственно, пока специалисты трудятся над вашими ласточками, обязательно заглядывайте в бар, который называется «Прекрасный красный».
2: Да.
3: Выпейте кофеечек, обязательно сфоткайтесь у огромной красной морды КамАЗа.
2: Да, там какой-то
3: грузовик.
2: Очень
3: там аутентичная такая фотозона, привлекающая внимание. Вот, обязательно заглядывайте на Жукова 94, в ТЦ «Аура», именно там находится «Автомол Манеж».
2: Ну, а прямо сейчас, друзья, рассказываем, что в этом части нас ждет прогноз погоды, рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Есть, конечно же, конкурс «Нейрокод». Разыграем классный подарок, и будет в конце часа сенсация с курьезами и отличными новостями. Пожалуй, все. Мы стартуем. «Самый родной в мире» — это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.

0: Авангард. На парковке «Мармелад». Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
0: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде, ребята, расскажу вам так. Взял кофеечек, была 10-минутная пауза, вышел на улицу, постоял, просто кайфанул. Значит, в довольно-таки плотных джинсах, футболке очень даже себе комфортно. Это говорит о том, что жара, которая была вчера, закончилась. Насколько это долго продлится, не знаю, но сегодня точно классный день для прогулок, друзья. Дождя нет, а может и будет, не знаю. Что, Дина,
3: ты скажешь? Ну, там как-то уже, вот, судя по тучкам, возможно, возможно. Хотя продолжают нам синоптики настаивать и говорить о том, что осадков не ожидается, но мы это знаем.
2: Мы это знаем.
3: Да, пока на данный момент в Волгограде облачно с прояснениями, дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. На термометре плюс 22 уже зафиксировано. До плюс 28 дойдем обязательно. Ночью до плюс 19. Завтра во вторник ожидается пока просто ясная солнечная погода. И аж плюс 32 днем и плюс 22 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель J-Cool и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. J-Cool и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.
3: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.

0: Ну, что там? Привет, говорят люди, да? Надо же говорить обычно именно так. Типа, здорово, чё, кого, как дела?
1: Вот. Так, дамы и господа, самое время подключаться к нашему эфиру на частоте 101.5 FM и стать неким соучастником в нашем конкурсе, который называется «Нейрокод». Бросить вызов искусственному интеллекту своим настоящинским интеллектом.
0: Да, у нас есть настоящинский интеллект, друзья, 39-101.5. Звоните, разыграем классный подарок, друзья. Хорошо, что у нас есть такой спонсор. Значит, соответственно, вот какой. Да, во-первых, это ООО «Парк Центральный парк культуры и отдыха Волгограда», где есть билеты на двоих на цепочную карусель. Это не просто аттракцион, это классика, которая скружит голову любому и оставит яркие воспоминания. То есть можно попасть в ЦПКО еще и скидку получить там. Да,
1: да, знаешь, скидку это? Можно получить по промокоду очень простому. Радио 10. Радио, это что касается нас. Десяточка, это что касается той самой цифры и размера, величины, той суммы, на которую вам сделают скидулю.
0: Да.
1: На все аттракционы причем, на какие да. хотите. Доброе утро, кто на связи?
2: Доброе утро.
0: Да, доброе утро.
1: Как зовут? Зовут тебя?
2: Слава.
0: Слава, прикольно. Как будто бы ты звонил нам.
2: Да, я опять вам дозвонился.
0: А, то есть ты не выиграл, решил позвонить?
2: Я выиграл.
0: Но решил позвонить все равно, да?
2: Да.
0: Ну, тогда, как говорится, до свидания.
1: Потому... Слав, у нас раз в три месяца можно звонить. Я понимаю, может быть, я не знаю, ты где-то на Марсе, там время по-другому течет, слишком быстро. Вот, но у нас наоборот, к сожалению. Поэтому ты уже в ранге победителя, с чем мы тебя в очередной раз поздравляем. А прекрасно, что ты нашел шанс повыпендриваться немножко перед всеми остальными, самотвердиться.
0: На самом деле, тем не менее. Да, он задал тон и тренд. Мы же готовы принимать звонки. 39-101.5. Слава, молодец. Вот, будь как Слава, звони прямо сейчас. 39-101.5. Кто на связи? Алло, привет. Дозвонился и сбросил. Ну, можно и так, да? Но вот сейчас получится, может быть, сейчас. Алло.
1: Тоже немножко самотвердиться. Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут тебя?
3: Александр.
1: Саш, очень приятно.
0: Ты нам не звонил недавно?
3: Ну, нет, я давно вам звонил.
0: Давно звонил, хорошо. У тебя приемник поблизости, мы слышим, легкое эхо там было.
3: Да, было потише сделано.
0: Смотри, да, мы поставим тебе сейчас загадулю. Она, ну, просто загадка, считай, там просто...
1: Очень атмосферная.
0: Очень атмосферная.
1: Просто по интонациям, если честно, можно понять, о чем идет речь.
0: Настолько легкая, что очень трудно не отгадать. Но на этом-то и построен изначально наш конкурс, чтобы не было слишком сложно. Там вся фишка в том, что придумываются какие-то разные стили. И, соответственно, эти стили еще в музыкальном плане так вроде как бы иногда приятно послушать. Давай тебе эту загадку поставим. Делай погромче приемник. И скажи нам, пожалуйста, что загадано в этой песне? О чем поется? Погнали!
4: Высоко-высоко в горах летал горный орел.
0: Это я говорю, это пока не песня. Там просто вступление длинное.
4: Кусочки мяса

0: сейчас кто-то из вегана превратится в мясоеда. И вот здесь сейчас будет прикольно, смотрите, внимание, 3, 2. Дина начала танцевать танец живота.
1: Саш.
0: Что скажешь?
1: Мы понимаем, что ты как будто оказался в чайхане больше по настроению, а не в эфире утреннего шоу, но тем не менее, что ты там расслышал? О чем загадка, что так, мы там загадали?
2: У меня в голове много сейчас мыслей, но это конкретно мясо какого-то животного или это просто, можно сказать, шашлыки?
0: Ну, конечно же, шашлыки, конечно же, шашлыки. Вот, мы приняли этот ответ, хотя, ладно, не будем продолжать эту тему. Конкретное мясо конкретного животного. У нас тут веган сидит, который морщится. Давай тогда что?
2: Да, я поэтому сначала с этого и начал разговор.
1: Да, там шашлык из укропа был.
0: Да,
1: там филе фалафеля, да.
0: Да-да-да. Баклажанно. Кабачковый там был шашлык. Давай тогда отметим
1: там
0: победу.
1: Там просто шашлычник в мясо, вот чисто вот в этой форме
0: да,
1: было.
0: Да, согласен, все, ладно.
1: Озвучено, да. Ну что, Саш, давай отмечать, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты не голодный, ты уже пообедал, позавтракал и поужинал, все это в 10:30.
2: 3-4.
0: Принято.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Строишь дом себе как? Каркасный. Кровлю хочешь закрепить? И еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Сольперец».
5: Мам, я школьную форму больше не надену.
6: Так, и что ты предлагаешь?
5: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Сольперец». Новая коллекция, правда стильная?
6: Эх, мне бы такую в школьные годы.
7: Бренд детской и подростковой одежды «Сольперец». На всех маркетплейсах.
8: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43 на 55-962. Город Волгоград.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: А вы знали, что в Минске так чисто? Потому что ночью Минск-арена работает как гигантский робот-пылесос. И пока вы гуглите, как выглядит Минск-арена, мы расскажем вам интересные факты в рубрике «Живи с этим» прямо сейчас, друзья. Давайте посмотрим в этот мир и более подробнее расскажем вам.
3: Из Беларуси я отправляюсь в Грецию. Дело в том, что национальный гимн Греции официальный
2: так.
3: имеет, угадай, сколько куплетов?
2: Ну, штук три.
3: 158, Олег.
2: 158,
3: поэтому, возможно, Олимпийские игры поэтому отменили, потому что заколебались слушать, когда пройдет все 158 куплетов и припевов. Да, значит, произведение было написано поэтом Дионисиосом Соломосом еще в 1823 году. В 1865 первые 24 куплета были объявлены гимном Греции. Потом, видимо, решили, а что мелочиться, добавим еще.
2: Вот.
3: Но обычно все-таки на состязаниях и на всех официальных мероприятиях, где должен звучать гимн, играет только первые два
2: куплета. Первые два,
3: да,
2: достаточно.
3: Первые два куплета, да.
2: Прикольно. А то я просто представляю себе картину, когда... Люди, которые впервые слышат этот самый гимн, вообще вдохновились войной и миром, правильно получается? Ребята, а что, может быть, водички добавим там? Описание деревьев греческих. Вы видели, какие они классные?
3: Нет, потому что пока пантеон всех богов перечислил.
2: Ну, опять же, тоже.
3: В целом уже.
2: Попробуй.
3: Каждому куплетик четыре строчки посвятить.
2: Каждому надо, да, по-любому. Ладно, значит, смотри дальше. Во время президентства Джорджа Буша-старшего,
3: так.
2: не младшего, а старшего, значит, его советником по национальной безопасности был генерал-лейтенант ВВС Брент Скоукрофт. Ну, то есть, уже, по сути, такой, знаешь, как обычно, да, там, советником назначают тех, кто хорошо, так сказать, служил, но уже вроде как пенсионного возраста.
3: А президенты сами ни в чем не разбираются, да? Вот им
2: да.
3: каждый раз
2: им нужен советник. Да, да, такой советничек, да. Короче, он отличался тем, что часто засыпал на государственных совещаниях. Ну, как говорится, пенсионный возраст, возраст что говорит. Видя это,
3: они грустные Буш, какие-то, видимо, какие-то
2: да,
3: были.
2: Понимая милые. Это и пытаясь сделать из этого, видимо, какую-то приколюху, Буш учредил специальную премию имени Скоукрофта. Ею награждались те, кто уснул во время встречи с президентом. Причем тот сам оценивал кандидатов. И на получение награды, соответственно, действовал три разных варианта показателей. Продолжительность и глубина сна, а также наличие храпа. Да, то есть громкость храпа и его наличие в целом. Ну, как будто бы тебя двигали в сторону победы. И таким образом этот самый кубок, переходящий, видимо, доставался человеку, который умудрялся себе такое позволить.
3: Да уж. Так, ну что, мы, в общем-то, надеемся, что эти факты вам пригодятся. Может быть, вы завтра участвуете в «Кто хочет стать миллионером?»
2: Ну да.
3: «Что, где, когда?»
2: И вы точно не уснули, пока их слушали?
3: Да. Ну, наверное, если... Короче, если вы вдруг уснули на совещании сегодня с генеральным директором, то можете вот в оправдание привести такой факт, что даже сам Буш вот все равно
2: да.
3: С пониманием относился.
2: И сразу можно мне премию Скоукрофта?
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Дмитрия на Волгоград FM.
1: А вот и рубрика «Сенсация», друзья, точнее, курьезы, всякие там, понимаешь, новости интересные. Ну, есть, кстати, дилемма, ребятки.
2: Так.
1: Нашел прикольную новость, которая, кстати, уже, ну, дошла до апогея.
2: Угу.
1: До увольнения. Это очень... Я вот, кстати, на стороне того, кого уволили. Короче, Москва.
2: Угу.
1: Огромное количество вот этих многоэтажек.
2: Высотки небоскреба.
1: Курьер. Ему, значит, что заряжают?
2: Я видела.
1: 23 литра. Ой, 23 литра. 23 этаж, 30 литров воды.
2: Да, да, да.
1: То есть 6 бутылок.
2: 6 пятилитрушек.
1: Вот. Значит, доставщик попросил заказчика спуститься и помочь поднять груз. Угу. Ну, как бы разделить
2: пополам. Чтобы одной ходкой.
1: Потому что что? Лифты не работают. О чем курьер не знал. А заказчик как будто бы специально
2: не предупредил.
1: Вот. Значит, в результате доставщик отказался выполнять подвиг Геракла и отменил заказ. Ну, на него подали жалобу. Сервис доставки уволил работника.
2: Да пошли они.
1: Вот. По их мнению, он мог, например, поднять груз в несколько заходов. Ну, то есть 23 этаж. Раз.
2: Не, ну вообще, ну давайте два, так. Если у тебя кончилась вода, а при этом лифты, ну все, да, у тебя там что-то не работает. Ну ты же понимаешь, что курьер обалдеет подниматься на 23 этаж даже без пакетов. Можно было одну пятилитрушку заказать же.
1: Ну, можно было, да. Но здесь было, по-моему, издевательство. Чисто воды издевательство.
2: Ну, он специально
1: это
2: сделал.
1: Короче, соответственно, ну, можно было перенести, например, доставку, пока не починит лифт. Оказывается, курьер мог это сделать, да? Перенести. Он просто отменил ее и таким образом вызвал на себя огонь. Но мне кажется, что огонь был изначально распространен на курьера. Может быть, на конкретного даже, кто его знает. Вот. Суть в том, что на чьей вы стороне? Вот вопрос. На стороне заказчика, который живет...
2: На стороне курьера. Я просто видела это видео, где тот звонит и снимает, да, на второй телефон, и слышны вот эти наглые интонации клиента, что это ваши проблемы, ваши обязанности, вы мне должны.
1: Да.
2: Вот,
1: мы знаем про потребительский терроризм. Это реально уже существующее понятие, друзья, поэтому давайте будем все-таки, во-первых, ну, как минимум, уважительно относиться к другим людям, особенно к такой нелегкой профессии, как курьер. Все-таки мы прекрасно понимаем, что и в жару, и в холод, и в дождь, и в слякоть эти люди действительно доставляют
2: ветер
1: нам...
2: Ветер и дождь в лицо.
1: Да, доставляют нам не просто какие-то товары, но в целом удовольствие все-таки, да, от того, что мы не тратим свое время, а тратим лишь...
2: Калории, вот
1: так
2: эти
1: мы еще
2: шаги,
1: и в деньгах можем...
2: активности мы закрываем, не закрываем.
1: Мы еще и в деньгах можем экономить, да, из-за этого. Получается, иногда бывают скидки различные на доставку и так далее. То есть, получается, иногда
2: скидки
1: дороже...
2: на олень получается.
1: Да, можно дороже съездить и самому купить, потратив на бензин или на общественном транспорте, или на такси и так далее. Короче, на стороне курьера и Дина, и я, нам здесь спорить не
2: пришлось.
1: Дружище,
2: держись. Ну, благо, контор, которые занимаются доставкой, достаточно.
1: Да.
2: И тебе можно из той компании, откуда тебя уволили, отправиться еще куда-нибудь.
1: Единственное, что надеюсь, что в резюме ты не будешь указывать, что тебя уволили, потому что ты отказался.
2: Послал клиента, да.
1: Как-то так. Что-то еще будет у нас какая-то новость? Или
2: ну, новость, значит, смотрите, следующая. Мы с вами прощаемся.
1: Мы едем
2: на очередной тест-драйв.
1: А, у нас тест-драйв,
2: у нас тут новые приключения. Оказывается, теперь по расписанию. Не вечером в среду после обеда джунгли тебя зовут, а днем в понедельник в обед мы отправляемся куда-то с Олегом. Хоть мы и бесим друг друга первые 4 часа, нам добавили дополнительный 5-й в компании друг друга.
1: Не, ну давай нам там разбавить.
2: Ну куда-то не на 23-й этаж точно мы будем с тобой заходить чуть по... На второй.
1: Да,
2: я уже знаю ту локацию,
1: куда
2: мы едем.
1: И что мы там будем делать, ребят, мы расскажем вам уже в видеоролике, который совсем скоро появится, значит, на стенах нашей группы ВКонтакте Волгоград FM. Прямо сейчас прощаемся с вами. Была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: До завтра. Пока.
2: Всего доброго.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, на встрече с военнослужащими МФ Владимир Путин заявил, что наличие вооруженных сил России в арктической зоне никому не угрожает, а лишь обеспечивает законные интересы Отечества и защиту Северного морского пути. Глава государства подчеркнул, что западные страны действуют без оглядки на международное право, спровоцировав конфликт на Украине и вынудив Москву начать специальную военную операцию для завершения боевых действий, начатых киевским режимом. Президент отметил важность народного единства, заверил, что Россия чувствует себя спокойно благодаря праву и возможностям защищать свои интересы, и пообещал, что враг будет разбит, а победа будет за Россией. Он также сообщил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон», финальной стадии работы над аппаратом «Посейдон» и появлении у флота небольших кораблей с современным оружием. С 27 июля текущего года Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики, которая выявила повторение нарушений 2023-2024 годов. В ведомстве отметили, что Армения не смогла наладить подтверждение безопасности молока, особенно получаемого от физических лиц, и подчеркнули, что меры приняты для предотвращения заноса особо опасных инфекций и попадания небезопасной продукции на российский рынок. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении уже уведомлен о необходимости приостановить с этой даты ветеринарную сертификацию всей молочной продукции для российских получателей. Накануне из-за жары до 40 градусов и прерывистого ветра в Волгоградской области произошел огненный смерч, который привел к 24 пожарам. Огонь уничтожил 7 жилых домов, 3 нежилых дома, 2 гаража и 26 хозяйственных построек, оставив людей без жилья и хозяйств. Наиболее сильно пострадали села Орехово, Торгунский, Лыбынец, Политодейское, Золотарильс и Соломатино, а также свалка в поселке Максима Горького. Однако никто из жителей не пострадал. В связи с обострением обстановки глава региона поручил перевести все силы в режим повышенной готовности, при этом пожарные за сутки выезжали на вызовы 161 раз, пишет «Высота 102». 2 августа в 16 часов антикафе «Волна» в амфитеатре станет площадка для трехчасовой битвы и настольной игры, на которую Центр развития креативных индустрий «Волга» приглашает всех желающих, от новичков до профессионалов, как поодиночке, так и компании. Участникам предложат сразиться в нескольких играх, а также сыграть в настольный футбол и аэрохоккей. Вход свободный, однако потребуется предварительная регистрация на официальной странице организаторов во ВКонтакте. В Волгоградском театре «Царицынская опера» в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» началась замена кресел зрительного зала. Первая партия мебели уже доставлена. Завершить работы планируется до конца августа. Новые кресла с каркасом из дуба и бука получили ту же глубокую зеленую велюровую обивку, что позволит сохранить исторический облик зала к премьере 23-го сезона театра.

0: Это Джон Саммит с композицией Shades of Blue. Оказывается, у синего есть не один, не два, а целая куча оттенков. И каждый выбирает свой. Кто-то грустный, кто-то спокойный, а кто-то просто хочет танцевать всю ночь напролет. И, судя по треку, правильного ответа просто нет. Главное, чтобы этот оттенок был твоим. Кстати, доброе утро, утро доброе, дорогие друзья. 27 июля, понедельник. Надеемся, сегодняшний оттенок синего хотя бы не тот, что под глазами после выходных. Кстати, опять же, надеюсь, что вы их все здорово привели. Ну, а теперь врубаемся, включаемся в рабочую неделю. Вместе с Волгоград FM, Tame Impala и Дженни Дракула. Прямо по курсу. Чуть ранее Джастин Бибер. Sorry. И на закусочку Алит. Алак и Халит. После паузы Dive Into Me. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Обычно, когда мир сходит с ума, хочется спрятаться под одеяло. Но Робин Шульц и Сэм Мартин решили иначе. Они пошли гулять по темному переулку, болтали до утра и вдруг поняли, что этот переулок — их новый дом. Удобно ли там? Да неизвестно. Но явно уютнее, чем в том безумном мире, который остался за спиной. World Gone Wild. В середине часа, но эфир продолжается, друзья мои. Впереди нас Fastboy, Clock, Born Again, а также Бауса с новинкой Magnetic. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград,
2: Остап. Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Вот представьте, порванные струны на гитаре. Обычно это повод расстроиться и купить новые. Но в треке Broken Strings от Алана Уокера и Изабеллы Мелкман все наоборот. Эти струны просят играть снова и снова, потому что даже если инструмент расстроен, даже если каждая фраза ранит, главное, что музыка еще есть. Короче говоря, друзья мои, давайте не будем расстраивать инструменты и людей. Пускай все будут счастливы. Marshmallow, Portugal, The Man в самом финале, Феникс, а также Зиверт чуть ранее. ЯТЛ, делай громче.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Депутаты Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили защитить от увольнения женщин с детьми и единовременных кормильцев в многодетных семьях до достижения ребенком 8 лет, а возраст детей для применения этой гарантии повысить с 14 до 16 лет. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, направленному в правительство Российской Федерации, наиболее сложным является период адаптации ребенка к детскому саду и первым школьным годам. Уточняется также, что женщина должна не только иметь ребенка, но и фактически его воспитывать. Как пишет ТАСС, президент России встретится с депутатами Госдумы 8-го созыва в Большом Кремлевском дворце, где подведет итоги их 5-летней законотворческой работы перед завершением полномочий этого состава. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, во время работы депутаты приняли свыше 1000 социально ориентированных инициатив, на которые пришлось треть от всех принятых законов. В нынешнем созыве представлены 5 фракций – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», а также несколько независимых парламентариев. Выбор депутатов 9-го созыва состоятся 18, 19 и 20 сентября. Волгоград вошел в десятку самых популярных направлений для поездок в августе по версии сервиса Vil.ru наряду с Москвой, Казанью, Калининградом, Кисловодском, Краснодаром, Нижним Новгородом, Пятигорском, Петрозаводском и Красной Поляной. При средней продолжительности отдыха в 2 ночи стоимость проживания в городе-герое составляет около 5222 рублей. Это дешевле, чем в Казани и многих городах, однако дороже, чем в наиболее бюджетных локациях рейтинга Краснодаре, Калининграде, Кисловодске и Пятигорске. Пишет высота 102. Специалисты Роспотребнадзора провели качество атмосферного воздуха в жилой застройке Кировского и Красноармейского районов Волгограда, включая улицу Надымскую, после крупного ландшафтного пожара у остановки лесобаза, который тушили пожарные почти 3 часа. Огонь на площади сухой травы возник из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц. Однако по результатам исследований превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ обнаружено не было, пишет высота 102. В первом полугодии текущего года сельскохозяйственные организации Волгоградской области произвели свыше 102 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 0,1% больше прошлогоднего показателя, сообщили в Волгоградстате. Для обеспечения жителей региона мясом было выращено 35,5 тысяч тонн крупного рогатого скота, 27,5 тысяч тонн свиней и 10 тысяч тонн овец и коз, а также 28 тысяч птицы. Основными поставщиками продукции стали сельхозорганизации и личные подворья, благодаря чему регион занял 3-е место по объему производства скота и птицы в Южном федеральном округе. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Ночь прошла, она ушла, а он остался. The Second Voice на 101.5 и трек Let Me Be. Как раз таки про тот самый момент утра, когда ты просыпаешься, смотришь на пустую подушку и думаешь, ну ок, так, значит так. Без драм, без грусти, вот просто констатация факта. А еще одну хотите констатацию факта? Понедельник сегодня, начало новой рабочей недели, 27 июля. Июль, кстати, скоро все, поэтому встречаем понедельник в отличной компании, ну и, соответственно, провожаем предпоследний месяц лета тоже вместе. Группа Eyelid в продолжении часа Magnetic, чуть ранее здесь Cheat Calls и Train с работой Bloom. И раньше них Zane сразу после паузы Die For Me, это Волгоград FM. Всем привет!
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Bilge обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим.

0: оставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
2: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
3: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
5: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 19.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Можно бесконечно гадать, что пойдет не так, но если постоянно ждать подвоха, он обязательно случится. Только вот вопрос, судьба это или собственные руки сделали все, чтобы оно случилось? Steady Swings на 101.5 в середине часа. Mr. Know-It-All напоминает, видеть плохой финал еще не значит быть правым. Иногда это просто способ ничего не менять. Но, с другой стороны, если ничего не менять, то все пройдет. Мари Краймбрери не даст соврать. В продолжении часа с одноименным треком появится. А также Хью Джилл и Майл Энджел и Ультра на Т. Moving to the Sun тоже скоро.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
6: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
7: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас». Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированию. Гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
11: Плохого не посоветуем.
12: Партнер проекта ИП «Мануилов Андрей Юрьевич». Автосалон «Манеж».
13: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Это Эйв на 101.5 и композиция Meet Me in the Dark. Ну, слушайте, классическая история. Знакомство в клубе, где ничего не видать, ничего не слышно, кроме басов. А единственный способ коммуникации — это смотреть в глаза и надеяться, что это вообще тот самый человек, с кем договорился встретиться. Но вдруг обознался, да? Темно же. Но герои вот рискнули и, судя по песне, не прогадали. Мы тоже рискнем и двинемся далее по волнам в Волгоград FM. Imagine Dragons в самом финале Believer. Отличная композиция, а также Topic и A7S. Чуть ранее Breaking Me не пропусти.
1: Реклама.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
9: выходит на правах рекламы.
10: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. 1 сентября Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa. Рассылка о завершении обслуживания касалась только карт с нулевыми остатками, которые клиентов долго не пользовались, а также мультивалютных карт с неподдерживаемым функционалом. В банке подчеркнули, что изменения не затрагивают действующие счета, все средства сохранены и доступны. Владельцам закрытых или продленных до 30-го года карт рекомендовалось перевести остаток средств на другие счета через мобильное приложение. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. ЖКХ «ИТЭК» объявила расширение сервисных возможностей, организовав бесплатный доступ к сети интернет во всех своих контакт-центрах. Теперь в период ожидания приема посетителей могут авторизоваться в личном кабинете для проверки начислений, передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн, скачать электронную версию платежей или воспользоваться почтой, мессенджерами и новостными ресурсами. Компании отметили, что нововведение направлено на повышение комфорта клиентов и сокращение времени решения вопроса при личном визите. А дополнительные сведения об услуге доступны на официальном сайте организации. 27 июля в 20 часов на стадионе «КамАЗ» на набережных Челнах местный клуб примет волгоградский «Ротор» в матче третьего тура первой лиги. Хозяева стремятся уйти с последнего места после двух стартовых поражений, а гости закрепиться в группе лидеров и не упустить шансы в выездной игре. Из-за турнирной неврозности ключевую роль сыграет судейская бригада во главе с главным арбитром Романом Софьяновым, которому будут помогать Андрей Пелых и Кирилл Филатов. Матч обещает быть напряженным. Давление таблицы таково, что каждый эпизод и решение людей в черном могут напрямую определить судьбу трех очков. Официально работающие родители, уплачивающие НДС, могут вернуть часть средств за обучение своих детей в детских садах, школах, кружках, секциях и музыкальных учреждениях. Право на социальный налоговый вычет есть у родителей до 18 лет, а также студентов-очников до 24 лет при условии наличия лицензии у образовательной организации. Напомню, с 2024 года лимит расходов составляет 110 тысяч рублей, что позволяет вернуть от 13 до 22% затрат. Для оформления потребуется справка об оплате услуг и декларация. Подать документы можно тремя способами. Через работодателя для прекращения удержания налога, напрямую через госуслуги или на сайте ФНС с выплатой на счет. Либо упрощенно, если организация сама передаст данные в налоговую. Таким образом, заявление появится в личном кабинете. И деньги поступят автоматически. Курс валюты на сегодня доллар 78.

Оказывается, мичико — это когда смешиваешь афробит с детскими считалочками. По крайней мере, так задумывал диджей Годжа. А получилось то, что есть. Никакой драмы, никаких смыслов. Есть и вайб, есть и ночь. И на этом...

0: все. Идеальная формула летнего радиохита. Что ж, отличный способ разбавить эфир без лишних заморочек. Идем далее, друзья мои. Слушаем и смотрим, что у нас там с вами впереди. КДТК и Алекс Альта, One and Two. Также появятся Инна и Рехаб, I'll Be Waiting и раньше них Джонас Блю. После паузы с новиночкой Girl. Это Волгоград FM. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рехау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
11: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: По поводу питбайка у нас тут был вопрос. И у меня, значит, это такая острая проблема. Подростки очень активно на питбайках поливают, но предупреждаю, не по тротуарам, не по дорогам общего пользования. Эти спортивные снаряды не используются. Только на отведенных трассах, только для соревнований, только для тренировок. Вот большая просьба к родителям, которые думают, что они ребенку угождают. Посмотрите для начала статистику детской травматологии. К сожалению, в этом году прям бьют тревогу. Очень много людей, малолетних, страдает на двухколесном транспорте. И это не про велосипеды речь. Речь в основном про мототехнику и про технику на электрической тяге, то есть это электросамокаты. Вот здесь прямо статистика зашкаливает, и на этот год приходится очень много поломанных подростков. Подумайте хорошенько, вам ребенок нужен или чтобы он кайфанул на мотораге на своей? Вот я считаю так, вот когда человек доходит до двух колес на приводе каком-либо, вот тогда пускай идет, сдает на права, обучается как положено, и уже потом управляет этим с умом.
4: Там, по-моему, 16 лет, честно, да, Саня? По-моему, 16 лет.
3: Да, ну можно? Да, но если честно, я вообще как бы... Я вот ездил в свое время на мотоцикле, упал с него, и с тех пор только на велосипеде, честно. Нет, что-то как-то не для нашей страны, да и не для моего региона, если честно, вся эта тема. Хотя... Я имею как бы полное уважение к эстетике мотоциклетной. Я с группами байкеров общаюсь много по стране, в том числе. У меня есть ребята, кто мотокроссом занимается и прочими радостями. Но, правда, покупать ребенку вот так без оглядки тот же питбайк, чтобы он вот в свои 16 лет зажигал на нем, где попало, не, я не готов, честно. Ни я ответственность на себя не возьму, ни ему не дам.
4: Что-то какие-то новые еще там, ну, какие-то совсем суперкрутые новости с мира автомобилей прилетают. Что-то там, прям, инновационное, что-то необычное.
3: Ну, как бы инновационное. Вот ждем, когда придут зикры восьмые, 8X, которые. Хочу все потестить его. Но, как показывает, опять же, вот опыт, подобного рода резкие появления там тех же электричек, гибридов и так далее, они удешевляют, во-первых, часть моделей предыдущего модельного ряда, это раз. И второе, ультрасовременное не всегда равно лучшее. Ультрасовременное – это просто как новый гаджет. Но брать его – это терять большие деньги. Вот, к сожалению, так. А пока больше ничего такого интересного. Тут все обновилось, все вообще у всех. Многие повыпускали новые модели. Вот пока они дойдут до нас, тоже некоторые производители все равно с опозданием в полгода ведут. Кстати, твоя машина тоже обновилась и уже продается вообще.
4: То есть, соответственно, еще дешевле будет старая версия, да?
3: Ну, старая версия, да. Старая версия, к сожалению, да, проседает. Но я бы не сказал, что сильно, потому что разрыв большой получается. И сейчас там нормальная комплектация что-то 3 с копейками стоит на твою машину уже. Ну, вот стоит она этих денег, нет, это уже как бы вопрос второй.
4: Ну, да.
3: Но, видишь, как бы... дело в том, что все равно люди гонятся больше за какими-то модными вещами там и тому подобными. Какими-то вот веяниями. Я лично считаю, что оно того не стоит. Я лучше подожду.
4: Ну, пока вот 55 тысяч, у меня вот сейчас еще одно ТО. Соответственно, я что-то как бы в ус не дую. Нормально все.
3: Вот, ну, вот, нормальная комплектация ЮНИЭСа 26-го года, по-моему, ПТС-ки, если у них есть, 3200. Ну, как бы уже, как бы нафиг надо.
4: А что есть за эти деньги другое, альтернатива какая?
3: Слушай, ну вот я брал машину свою примерно за эти же деньги. Там уже полный привод, блокировки, в два раза больше пространства, там много всего есть. За трешку, особенно на вторичном рынке, там вообще разгуляй-гуляй, можно такого накупить себе там. Угу. Закачайся.
4: Понятно, короче, понятно. Конкуренция.
3: Ну, в общем, как-то пока не сильно радужно с ценами, если честно. Не все так легко.
4: А что про утильсбор? Я пока просто не вижу знаков. Про утильсбор
3: там пишут,
4: что
3: утильсбор.
4: Хотят его, ну, опять же, инициатива от депутатов, то есть на уровне Госдумы. Они хотят, ну, реально прям, чтобы убрали утильсбор хотя бы до там какого-то, до 30-го года, что ли. Это была какая-то...
3: Ты понимаешь, я не знаю насчет того, уберут, не уберут. Ну, конечно, ага. То есть мы тут все купили новые машины с утильсбором, а потом бах, через год они
4: такие без утиля.
3: Ну, я думаю, что его просто приостановят. Может быть, но не факт. Пока индексация планируется до 30-го года, а там дальше уже как бы понятно будет. Может быть, индексацию остановят, чтобы он остался хотя бы на одном уровне. Притом, знаешь, как бы, ну, тут много есть нюансов, куда на что, как утилизационный проект вообще будет построен. Пока что это просто как бы дополнительные защитные меры, но вот и белорусы воют, потому что как бы, а что за защитные такие меры в нашем? То есть, по сути, пропадает смысл единого таможенного союза как такового, угу. Если уж прям посмотреть глубоко в этот процесс. Ну и опять же вот с вводом утиля, допустим, государство получает, ну если я не берусь пока утверждать, но допустим такие же деньги в казну, то у таможенников, знаю, у них прям проблемы, потому что они получали с декларации определенные деньги, а сейчас этих деклараций стало меньше, потому что ввозится меньше, народ стал прижимать уши как бы, и ценники кусачи. Так что тут вот вопросик, да, где-то пусто, где-то густо. И будет ли изменение какое-то, я, честно говоря, пока точно не знаю. Пока инициатив много, конечно, все воют, ноют. И не хотелось бы покупать машину в два раза дороже, чем она есть на самом деле. Но факт есть факт. Допустим, там некоторые автомобили, которые у нас продаются за 4-5 миллионов, дома у себя не стоят и полутора. Всем желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Обновленный Хавейл Джолион уже в наличии в дилерском центре Хавейл Каскад Авто в Волжском. Телефон 241403, код города 8442.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Ченган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: С медицинской точки зрения этот трек показательный. Если бы существовал градусник для измерения степени вовлеченности в другого человека, он бы зашкалил и лопнул. Стекло, ртуть, все доинсталлировано. Диагноз очевиден. Полная потеря ориентации в пространстве и времени. Причем пациент этому исключительно рад. Самое главное, что лечение не требуется, только регулярное прослушивание. В эфире Волгоград FM, разумеется. Чонгкук и Ашер, продолжение часа Stand Next to You, а также Ava Max, разоблачительница фейков с композицией Spot a Fake.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90. 8-90-30.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84 43 20 11 55. Добавочный 116.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
8: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Если любовь — это ртуть, то вся эта история — разбитый градусник. Ядовито, опасно, и собрать обратно уже не получится. Лирический герой, правда, считает, что испить это хорошая идея. Видимо, начитался химии и решил, что раз ртуть тяжелая, то и отношения будут основательными. Ваня Дмитриенко, пацан из часа. Ну, а нам с вами, друзья мои, есть куда двигаться. Финал этого часа, после коротенькой паузы, Сэм Фелт и Вайнон Ог, My Heart Goes. Делай громче.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
9: Мам, я школьную форму больше не надену.
10: Так, и что ты предлагаешь?
9: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
10: Эх, мне бы такое в школьные годы.
11: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
12: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости.
6: С 27 июля текущего года Рослехознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики, которая выявила повторение нарушений 2023-2024 годов. В ведомстве отметили, что Армения не смогла наладить подтверждение безопасности молока, особенно получаемого от физических лиц, и подчеркнули, что меры приняты для предотвращения заноса особо опасных инфекций и попадания небезопасной продукции на российский рынок. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении уже уведомлен о необходимости приостановить с этой даты ветеринарную сертификацию всей молочной продукции для российских получателей. Как пишет ТАСС, на встрече с военнослужащими МФ Владимир Путин заявил, что наличие вооруженных сил России в арктической зоне никому не угрожает, а лишь обеспечивает законные интересы Отечества и защиту Северного морского пути. Глава государства подчеркнул, что западные страны действуют без оглядки на международное право, спровоцировав конфликт на Украине и вынудив Москву начать специальную военную операцию для завершения боевых действий, начатых киевским режимом. Президент отметил важность народного единства, заверил, что Россия чувствует себя спокойно благодаря праву и возможностям защищать свои интересы и пообещал, что враг будет разбит, а победа будет за Россией. Он также сообщил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон», финальной стадии работы над аппаратом «Посейдон» и появлении у флота небольших кораблей с современным оружием. 2 августа в 16 часов антикафе «Волна» в амфитеатре станет площадка для трехчасовой битвы и настольной игры, на которую Центр развития креативных индустрий «Волга» приглашает всех желающих, от новичков до профессионалов, как поодиночке, так и компании. Участникам предложат сразиться в нескольких играх, а также сыграть в настольный футбол и аэрохоккей. Вход свободный, однако потребуется предварительная регистрация на официальной странице организаторов во ВКонтакте. Накануне из-за жары до 40 градусов и прерывистого ветра в Волгоградской области произошел огненный смерч, который привел к 24 пожарам. Огонь уничтожил 7 жилых домов, 3 нежилых дома, 2 гаража и 26 хозяйственных построек, оставив людей без жилья и хозяйств. Наиболее сильно пострадали села Орехово, Торгунский, Лыбынец, Политодейская, Золотарильс и Соломатина, а также свалка в поселке Максима Горького. Однако никто из жителей не пострадал. В связи с обострением обстановки глава региона поручил перевести все силы в режим повышенной готовности, при этом пожарные за сутки выезжали на вызовы 161 раз. Пишет высота 102. В Волгоградском театре «Царицынская опера» в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» началась замена кресел зрительного зала. Первая партия мебели уже доставлена. Завершить работы планируется до конца августа. Новые кресла с каркасом из дуба и бука получили ту же глубокую зеленую велюровую обивку, что позволит сохранить исторический облик зала к премьере 23-го сезона театра. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Доминик Файк предлагает отправиться в место, которого нет на картах. То есть в оригинальное место в открытом космосе. Звучит как туристическая афера, но герой клянет, что не врет. Проблема в том, что он сам не может сдвинуться с места и просто ждет звонка. Типичный план побега, который заканчивается не выездом, а сидением у телефона Baby Doll в начале часа. Но я напоминаю, друзья мои, не забывайте залетать на наш официальный сайт vulgogradfm.ru, где нас можно послушать онлайн, а еще всяческий анонс почитать, все, что у нас происходит на Волгоград FM. Так что не забывайте. Ну а что касается музыки, впереди у нас Дуа Липа, Гудини, также появится Дамиана Давид, Next Summer, и после паузы Bruno Mars, I Just Might. Еще раз всем привет, двигайся в ритме твоего города.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: ООО «Море Синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467-18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 19.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Алан Уокер и Изабелла Мелкман на 101.5 решили, что порванные струны — это не повод менять инструмент. Можно играть и так. Главное, чтобы солнце завтра выглянуло. Иначе вся эта затея с починкой отношений напоминает попытку склеить разбитую чашку. Время потратишь, а гарантии нет. Но зато послушать шикарную музыку на волнах Маград ФМ стопроцентно. Терри Свимс. Продолжение. Bad Dreams. Также побываем на Малиновой Луне вместе с группой Моя Мишель. Ну и перед ними Two Colors. Mad World. Буквально одна минута. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57. Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
3: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Shades of Blue в эфире Волгоград FM. У человека, значит, слетела настройка ориентации в пространстве. Вверх стал низом, право левым, ну и так далее. Хотел разобраться, но вместо этого попросил залить все синим и оставить в покое. Бюджетненький, я бы сказал, способ решения проблем, но, тем не менее, дешевле, чем искать специалиста. Но, знаете, Джон Саммит взросленький, поэтому ему виднее, как решать такие проблемы. Ну, а нам виднее, куда лететь далее. Финал этого часа, разумеется. После паузы One Republic Invincible. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 43.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США на Ближнем Востоке в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В пятницу президент Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак. СМИ сообщают, что Трамп отказался от новых ударов из-за опасений по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО на Ближнем Востоке, пишет «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе в Волгограде будут отключать газ. Отключения запланированы на четверг, 30 июля, в Тракторозаводском районе. Газа не будет почти весь день с 10 утра до 6 вечера. Газовики будут проводить неотложные плановые ремонтные работы, сообщили в компании «Газпром Межрегионгаз Волгоград». Отключения проведут в десятках домов на улицах Восстания, Калужской, Лавренева, Переяславской, Северокавказской и Таллинской. Горожан просят быть внимательными, не оставлять включенными газоиспользующее оборудование в это время, чтобы избежать несчастных случаев, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области завели дело на директора фирмы из-за долгов по зарплате. Прокуратура Городищенского района выявила задолженность на сумму почти 3 миллиона рублей почти перед 40 сотрудниками, пишет «Комсомольская правда». Жалобу написал один из работников. Ему руководитель компании не платила деньги с января по март, задолжав более 155 тысяч рублей. При этом деньги у фирмы были. Дальнейшая проверка прокуратуры показала, что 39 работников недополучили зарплат на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Сейчас большая часть долга выплачена, 2 миллиона 200 тысяч. Ведомство продолжает контролировать выплату. В суд направлены иски о взыскании задолженности. Бывший президент США Джо Байден проходит лечение от метастатического рака. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники. Журналисты уточняют, что политик находится в узком кругу близких и работает над формированием своего наследия, пишет газета RU. Врачи диагностировали у Байдена рак предстательной железы в мае прошлого года. Заболевание имеет агрессивную форму, распространилось на кости. Позже, в том же году, политик прошел курс гормональной и лучевой терапии. Глава Минпромторга России Антон Алиханов носит необычные часы. Они показывают время в обратном порядке. Аксессуар создан российской фабрикой «Ракета», пишет «Лента.ру». По словам Алиханова, эти часы модели «Русский код» бренда «Императорская петерговская фабрика» помогают тренировать голову. Можно и так представить себе время и в обратную сторону, цитирует министра «Лента.ру». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Отличная новиночка под названием «Magnetic» от норвежского трио «Бауса», которые жертвуют временем, чтобы до кого-то дотянуться. Прямо знаете, как в очереди в супермаркете стоишь, ждешь, а человек перед тобой расплачивается мелочью. Разница лишь в том, что там хотя бы продукты покупаешь, а здесь просто магнитное притяжение. Но знаете что, какой еще один плюс? В эфире «Волгоград FM» очереди не бывает никогда. Так что летим далее. Кайго и Сандер Калац, «Hold on me». Также появится Тейлор Свифт, «Shake it off». Ну и прямо сейчас новиночка от Карлиты и Софи Такер под названием «Манхэттен». Прогуляемся как звезды.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Техосмотр пройден, все системы готовы к приему. Осталось только дождаться второго участника, который, судя по всему, еще где-то на диагностике. Вот так и живем, друзья мои. Один готов на все 100, другой завис в очереди, возможно, на заправку. Феликс Йен и Софи Элис Бекстер, Ready for Your Love. Но а в эфире без ожиданий технических неполадок. Впереди у нас Tokyo Hotel, California Nights, а также Мадонна и Мартин Гаррикс с новиночкой Bizarre. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и штаб.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Дуа Липа честно предупреждает, это не игра, это работа над ошибками. Ошибки допущены, выводы сделаны, теперь по новой. Новый круг. Звучит, знаете, как план переделки человека под себя. Но я вам так скажу, бюджетный, есть бюджетный вариант, сразу взять готово. Training season под занавес часа. В финале у нас Дермот Кеннеди с работы Kiss Me, а также Терри Свимс и его мистер Всезнайка.
1: Реклама.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 16 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Она будет работать до 7 августа. В рамках консультации специалисты расскажут об основных симптомах инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод, а также о правилах личной гигиены, рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах Роспотребнадзора в российских регионах. В Волгоградской области специалисты займутся спасением дорог, которые могут пострадать в жару. Ход реализации дорожных проектов и дополнительные задачи обсудили на совещании губернатора. Андрей Бочаров напомнил о том, что в этом году объем работ в дорожном строительстве запланирован в объеме более 200 километров. Общий уровень готовности объектов составляет 50%. Сейчас дорожные работы продолжаются в сложных условиях летнего температурного максимума. Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль, в том числе ограничить движение большегрузов по региональным трассам днем и проливать водой участки дорог с большой транспортной нагрузкой, пишет «Высота 102». За сутки в Волгоградской области произошло 24 техногенных пожара, в том числе в Волгограде, сообщили в МЧС области. Пожары затронули целый ряд сельских территорий. В большинстве случаев горели деревянные хозпостройки, бани и нежилые дома. Самым серьезным происшествием стал пожар в девятиэтажке в городе Камышине. Огонь уничтожил домашние вещи в квартире. Один человек при этом погиб, и двое получили травмы. В селе Орехово сгорели два деревянных дома и летняя кухня общей площадью 180 квадратных метров. В селе Вишневое уничтожены два сенника площадью 280 квадратов. В Волгограде возгорания были в Советском районе, а также в Красноармейском и Тракторозаводском, пишут городские вести. Полицию в Волгограде заинтересовал скандальный ролик астраханского блогера, сделанный на Мамаевом кургане. Напомню, Святослав Коваленко бросил в воду купюру 5000 рублей у скульптуры «Стоять насмерть» и снимал реакцию посетителей. После нескольких неудачных попыток достать купюру, один из мужчин снял обувь и забрался за деньгами. Ролик вызвал негативную реакцию подписчиков блогера и вскоре был удален. Однако видео успело разлететься по сети. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Центральном районе, сообщили сегодня в МВД области. Проверка занимается отдел полиции номер 4, пишет «Высота 102». Жировое уплотнение в области 7-го шейного позвонка или холка не всегда формируется из-за лишнего веса. Она может образоваться при постоянном сидении в телефоне и искривлении позвоночника, а также из-за гормональных нарушений, рассказала массажист, СПА-терапевт Людмила Сычева. Избавиться от холки можно при помощи плавания, пилатеса, а также ЛФК или гимнастики, курсом аппаратных методик и ручного массажа. Но перед началом каких-либо действий нужно обратиться к врачу-эндокринологу или остеопату, отметила СПА-терапевт. Пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: I Can't Wait, Боба Синклера и Киэз в начале часа. Это, знаете, когда навигатор показывает «прибудем через минуту», а по факту красная пробка, то и бордовый такой цвет на 5 километров вперед. И все надежды на то, что водитель перед тобой и все другие перестанут тормозить перед каждым светофором. Ждать не любит никто, особенно когда ждать приходится кого-то, кто сам не знает, когда и во сколько вообще выйдет из дома. Но я так скажу, эфир без задержки выходит всегда. Кстати, можно еще нас послушать и онлайн на нашем официальном сайте ungatfm.ru, так что пользуйтесь. Ну а впереди у нас Hearts и Purple Disco Machine, Wonderful Life, также появится Kylie Minogue, Dance Alone, и на закусочку Big Stop Luck и Post Malone, Cold. Это Волгоград FM. Всем привет!
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
9: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совет».

0: Название и даты выходов релизов на сайте mori.film. ООО «Морисинема. Волга». Волгоград. Улица Землячки, 110 Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 48%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 22.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: У Алекса Уоррена все началось со встречи, которая перевернула реальность. Теперь он не понимает, что правда, а что нет. Ну, знаете, как в бреду, бывает такое иногда. И самое смешное, что эта история случилась на самом деле. Просто кто-то решил, что обычных слов недостаточно. Fever Dream в середине часа, но отдалее без перегрузки впечатлениями. Хотя, кто его знает, друзья мои. Движемся к солнцу. Moving to the sun. Hugh Jill и Майл Энджел и Ультрана Т. В продолжение, а также Алла Кы и Халид. Dive into me чуть ранее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
5: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор вечернего гороскопа ООО «ВРТ». Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ариана Гранде в Seven Rings так вдохновилась идеей, что решила набить тату на японском. Должно было быть 7 колец, а вышло что-то про гриль и барбекю. Японские фанаты оценили. Теперь у нее татуировка в стиле мангала. А если говорить точнее, то маленький угольный гриль, что для вегетарианки звучит особенно иронично. Ну что ж, урок, да, прежде чем набивать иероглифы, стоит загуглить перевод. Ну а мы с вами летим в финал этого часа. Imagine Dragons, Bones, а также Миша Миллер и Алекс Велея. Бам-бам, после паузы.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинград». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности были названы выполнение поручений президента и достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. Волгоградская полиция проводит проверку после скандального видео с Мамаева кургана. На видео спортивный блогер Святослав Коваленко устроил аттракцион невиданной щедрости и с ехидными замечанием комментировал, как туристы пытаются достать 5000-ную купюру, которую блогер бросил на дно бассейна. В итоге один из мужчин снял обувь и полностью зашел в воду. Пользователи сети осудили и того, кто снимал, и того, кто решился достать 5000-ную купюру, сообщает «Комсомольская правда». Кадровые изменения произошли в администрации Волгоградской области. Ирина Пешкова назначена временно исполняющей обязанности председателя комитета финансов области. Ранее она была первым заместителем главы Волгограда. Александр Дождеев останется первым заместителем губернатора, курируя финансово-экономический блок. Пешковой предстоит пройти кадровый фильтр «Единой России» и профильного комитета ЗАГС Собрания, пишут новости Волгограда. На этой неделе в Волгограде будут отключать газ. Отключение запланировано на 30 июля. В Тракторозаводском районе газа не будет почти весь день с 10 до 18 часов. Газовики будут проводить неотложные плановые работы, сообщили в компании «Газпром» Межрегионгаз Волгоград. Отключение проведут в десятках домов на улице Восстания, Калужской, Лавренева, Переяславской, Северокавказской, Таллинской. Горожан просят быть внимательными и не оставлять включенным газоиспользующее оборудование в это время, чтобы избежать несчастных случаев. Личные данные голливудских звезд слили в сеть. Об этом изданию The Sun сообщил эксперт по кибербезопасности Джереми Фаулер. По его словам, в открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты Анджелины Джоли, Шерон Стоун, Роберта Де Ниро, Джорджа Лукаса, Мартина Скорсезе и других знаменитостей. Личные данные артистов были обнаружены среди записей, относящихся к ежегодному кинофестивалю «Трибека» в Нью-Йорке. Организаторы фестиваля, основанного Робертом Де Ниро в 2002 году, ведут расследование, пишет газета.ру. Доллар 78.03, евро 88.89.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 27 июля, друзья мои, на дворе понедельник, вечер понедельника, Мизмо в треке «Hello» зовет танцевать до рассвета, а календарь говорит, что сегодня день 5 случайных встреч, представляете, то есть выйдешь на 5 минут, а вернешься через 3 часа, потому что все решили с тобой заговорить, а также сегодня день прогулки с домашними растениями, но здесь, мне кажется, если кактус начал проситься на улицу, то пора бы... наверное, пересмотреть жизненные приоритеты. День крем-брюле. Сегодня единственный праздник, где сахар можно сжигать чистой совестью. Ну и, наконец, день ходьбы на ходулях. Представляете? Это, видимо, для тех, кому обычный рост уже наскучил. Ну, а в эфире без садоводов и десертных зависимостей продолжаем двигаться по нашим волнам. Впереди много чего интересного. Леди Гага, Абракадабра, также градусы чуть ранее на ресницах и на закусочку BTS Swim совсем скоро. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ИП Шанаян Вазген Татосович.
4: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152.

0: А Канатчиков и Ухтомского 5.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 22.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Это певица Ларины, трек Warning Signs, в котором она честно предупреждает заранее, чтобы никто не говорил, что не знал. Как инструкция по сборке мебели, но написано же крупным шрифтом, а все равно начинают читать ее только после того, как полка упала на ногу. А надо бы сразу заранее это делать. В общем, предупреждения есть, но кто их слушает, да? А вот надо. Движемся далее. Фрэнк Монтана и Макси Би, Versace Left Me, а также Аннабель Инглунд. Чуть ранее Get Busy.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Шарта. Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
0: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
3: Мам, я школьную форму больше не надену.
4: Так, и что ты предлагаешь?
3: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
4: Эх, мне бы такое в школьные годы.
5: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
6: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
10: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
11: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ситуация знакомая каждому, кто хоть раз пытался починить кран. Вроде все просто: подтянуть, закрутить, проверить. А потом струя бьет в потолок, и ты стоишь такой мокрый с разводным ключом в руках. Вот и здесь также струны порвались, а починить некому. Алан Уокер, Изабелла Мелкмен. Ну а мы направляемся в финал этого часа. Послушаем пару крутых треков из прошлого. Maroon 5, This Love, а также Jay Sean, Ride It через пару минут.
1: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
8: Плохого не посоветуем.
0: Партнер проекта ИП «Мануилов Андрей Юрьевич». Автосалон «Манеж».
9: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время 18:00.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности у удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. В Волгоградской больнице скончался мужчина, которого 23 июля проткнул лом, вылетевший из-под колес грузовика. Об этом сообщили в облздраве. Жуткое ДТП произошло на третьей продольной магистрали напротив опоры ЛЭП номер 211. В «Тойоту Камри» угодил металлический лом, который лежал на дороге. Наехавшее колесо КамАЗа подбросило его, после чего он влетел в лобовое стекло иномарки и ранил человека. За жизнь пострадавшего медики боролись несколько дней, но травмы оказались смертельными. В понедельник пациент скончался в реанимации, сообщает «Высота 102». В Волжском полицейские провели масштабные рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. За две недели они навестили более 20 адресов, где живут или работают иностранцы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию. Особое внимание силовики уделили местам массового проживания приезжих и предприятиям, которые нанимают работников из-за рубежа. С 13 по 24 июля полицейские составили 21 административный протокол. Самое строгое наказание ждет двоих нарушителей. Их выдворят из России. В Волгоградской области в 2026 году обновят более 200 километров дорог. В программу также вошли мосты и путепроводы. Сейчас готовность объектов составляет около 50%. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Он поручил уделить больше внимания региональным и муниципальным дорогам. Власти также усилят контроль качества работы. Это особенно важно во время летней жары. Губернатор поручил соблюдать ограничения для большегрузов. Кроме того, наиболее загруженные участки дорог будут проливать. Такие меры должны помочь сохранить качество дорожного покрытия, сообщают новости Волгограда. Россия нарастила экспорт своей молочной продукции и стала продавать за границу на 14% больше молочных продуктов, чем год назад. Больше всего покупают сыр и творог, а главные покупатели – Казахстан, Белоруссия, Узбекистан. Об этом сообщает «Агроэкспорт». По его данным, за 5 месяцев этого года стоимость экспортированной молочной продукции превысила 19 миллиардов рублей. Год назад было на 19% меньше. Доллар 78.03, евро 88.89.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: чуть на подольше задержался, знаете. Ну, там, пока Виктория Сотникова тусуется где-то на Багамах, наверняка приедет тёмная, и ночью потом ее невозможно будет заметить. Вот. А мы с вами продолжаем наслаждаться музыкой на волнах Волгоград FM. Далее расскажу вам о том, что нам наобещали звезды на завтра в рубрике «Гороскоп». А также группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне», «Rudimental» и «Халид All I Know» в продолжении часа, а еще «Дэйв и Теймс». «Rain Dance» через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтом.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 48%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 22.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
1: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград ФМ.
0: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикос».
4: Овен. День принесет неожиданности в работе и личной жизни. Вы быстро сориентируетесь и примете верные решения. Телец. Подходящий момент для продолжения начатых накануне дел. В середине дня могут возникнуть трудности, возможно, из-за человека, которому вы слишком доверяли. Близнецы. Ситуация стабильна, но есть шансы сделать жизнь лучше. Обратите внимание на самочувствие. Есть риск простудных заболеваний. Рак. Сосредоточьтесь на работе. Вы будете действовать последовательно и преуспеете. Хороший день для важных встреч, собеседований или экзаменов. Лев. Приложив усилия, вы добьетесь успехов. Даже если победа не придет сразу, вы будете достаточно терпеливы. Благоприятный день для восстановления прерванных связей. Дева. Ваша целеустремленность поможет преодолеть любые преграды. Но будьте осторожны. Ради цели вы можете пожертвовать чужими интересами, и это вызовет недовольство. Весы. Отличный день для новых начинаний. Звезды обеспечат идею, вдохновение и энергию. Главное – не отвлекаться на мелочи и не поддаваться на провокации. Скорпион. Возможны разочарования в профессиональной или личной сфере. Может выясниться, что вы выбрали неверный путь, но еще есть время все исправить. Действуйте быстро. Не исключены финансовые поступления. Стрелец. Вы готовы отстаивать свое право на самостоятельное решение, не следуя чужим советам. Иногда это приводит к серьезным затруднениям, но вас это не остановит. Козерог. День может ознаменоваться неожиданной удачей. Перед многими откроются интересные возможности. Для этого понадобится храбрость и решительность. День подходит для деловых встреч и публичных выступлений. Водолей. Вы слишком нетерпеливы. План есть, но реализовать его нужно как можно скорее. Финансовая картина неблагоприятна, поступления скромные, а расходы велики. Есть риск штрафов или других потерь. Рыбы. Ваша настойчивость принесет плоды, но позже. Запасайтесь терпением. День позволяет укрепить позиции и заручиться поддержкой влиятельных людей. Это был гороскоп на завтра.
3: Волгоград FM 101.5.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Moonlit Floor от Лисы на 101.5. Это когда в комнате только звезды, потолок и лунный пол. Комната без лишних предметов. Идеальное место, чтобы врезаться в стену в темноте. Красиво, но травмоопасно. Хорошо, что звезды все равно не помогут найти выключатель. Ну а далее, друзья мои, без синяков. Jonas Blue, Girl, а также Teddy Swims после паузы. Mr. Know It All. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977 377.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
4: Мам, я школьную форму больше не надену.
5: Так, и что ты предлагаешь?
4: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
5: Эх, мне бы такое в школьные годы.
6: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
7: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
8: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
10: Плохого не посоветуем.
11: Партнер проекта ИП «Мануилов Андрей Юрьевич». Автосалон «Манеж».
1: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в «Автомоле Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Пока Юлия Зиверт пела о себе, любимые, мы тут прожили этот понедельник, друзья мои, 27-е сегодня. Напоминаю, день как день, да? Кто-то работал, кто-то делал вид, что работает, кто-то вообще забыл, что сегодня не воскресенье. Кстати, надо ли говорить о том, что до выходных еще очень-очень далеко? Я думаю, нет, но все равно я и так уже сказал. В общем, всем, друзья мои, желаю вечера без головной боли, уюта и чтобы никто не напоминал о работе до завтрашнего утра. С вами был Волгоград FM. Ну да, далее музыка продолжается, только уже без моего вмешательства. Всем шикарного вечера. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
7: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5.
1: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
0: Твое время. 19 часов.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
1: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Мошенники придумывают новые способы обмана россиян. Так они намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Об этом агентство ТАСС рассказали в МВД. Там предупредили, что лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или в полицию. Еще одна новая уловка мошенников. Они звонят от имени сотрудника банка и сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в дропе. В этом случае нужно положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, советуют в МВД. Волгоградская полиция проводит проверку после скандального видео с Мамаева кургана. На видео спортивный блогер Святослав Коваленко устроил аттракцион невиданной щедрости и с ехидными замечаниями комментировал, как туристы пытаются достать 5000-ную купюру, которую блогер бросил на дно бассейна. В итоге один из мужчин снял обувь и полностью зашел в воду. Пользователи сети осудили и того, кто снимал, и того, кто решился достать 5000-ную купюру, сообщает «Комсомольская правда». Кадровые изменения произошли в администрации Волгоградской области. Ирина Пешкова назначена временно исполняющей обязанности председателя комитета финансов области. Ранее она была первым заместителем главы Волгограда. Александр Дождеев останется первым заместителем губернатора, курируя финансово-экономический блок. Пешковой предстоит пройти кадровый фильтр «Единой России» и профильного комитета ЗАГС Собрания, пишут новости Волгограда. На этой неделе в Волгограде будут отключать газ. Отключение запланировано на 30 июля в Тракторозаводском районе. Газа не будет почти весь день с 10 до 18 часов. Газовики будут проводить неотложные плановые работы, сообщили в компании «Газпром» Межрегионгаз Волгоград. Отключение проведут в десятках домов на улице Восстания, Калужской, Лавренева, Переяславской, Северокавказской, Таллинской. Горожан просят быть внимательными и не оставлять включенным газоиспользующее оборудование в это время, чтобы избежать несчастных случаев. На Солнце возможны вспышки высшего класса. Об этом предупредили астрофизики. По их словам, вспышечная солнечная активность в начале недели умеренная, но возможны всплески. Как сообщает агентство ТАСС, вспышки могут быть довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. Доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 48%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 22.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: out of love.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
4: А, давай доброе поговорим, утро. Потом расскажу. Алло. А,
5: подскажите, да, по автомобилю Чанган Хантер Плюс, как он по проходимости, как, допустим, для фермерского хозяйства?
4: Ну, если мы смотрим фермерское хозяйство, то в первую очередь я что прошу? Вы, пожалуйста, посмотрите на то, как к нему какие-то грузы цеплять, то есть дополнительно. Он же относительно недавно, если мне память не изменяет, был вообще без фаркопа. Это что за пикап такой? Объясните мне. На нем же на базе еще даже какие-то дома китайцы строили там передвижные и так далее. Относительно недавно появилась тема с дизелями там и так далее, которую мы тоже периодически поднимаем. В целом у меня от его управления, внешности и динамики впечатление хорошее. Но если мы говорим прямо об утилизационном предназначении, то, пардон, он проигрывает многим конкурентам. Конкурентов там среди тех же джаков полным-полно, фотоны, фавы выпускают тоже варианты, и они уже идут с другим типом подвески. Да, она рулится фигово, если честно, но при этом вот разобрать по хорошей, бидоны с фермы возить, много управляемости не надо. Оплатить 4 там, миллиона рублей за Хантер Плюс, ну, на мой взгляд, не очень целесообразно, если ты намерен туда складывать какие-то мешки, картошку, я не знаю, там, или еще что-то. Да, он для обычного пикапа рулится вполне неплохо и на гражданский манер, на мой взгляд, лучше всех. Но предназначение именно хозяйственное не оправдывает. Чаще всего проще брать что-то типа там Т-8-х, я надеюсь, вы понимаете, да, что я имею в виду? Либо фотона того же самого с обычной торсионкой для того, чтобы перетаскивать какие-то существенные грузы из точки А в точку Б. Но об управляемости, динамике там и так далее мы говорить не будем, потому что это совсем другое пальто.
6: Здравствуйте.
4: Здрасте.
6: А подскажите, пожалуйста, вот никогда не было у меня ни авариатора, ни автомата, все время была механика. А как пользоваться вот вариатором? Можно так же, как автоматом?
4: Конечно. Он так и предназначен. Сейчас даже современные роботы. Утром драйв, вечером паркинг. Это вот сухие роботы, особенно у японцев. Там прям в мануале было прописано, что надо переводить в нейтраль, пока ты в пробках стоишь, а потом после пробки его обучать вручную. Но на современных коробках настолько быстро и адаптация происходит, и с мокрыми сцеплениями все в порядке. Это я имею в виду роботизированные коробки, что можно просто в режиме драйва ездить и не париться. Если мы конкретно про вариаторы говорим, самая главная проблема всех современных коробок, вариаторов и автоматов, это перегрев. На многих системы охлаждения не очень продуманы, нет дополнительных радиаторов. У кого-то, если они есть, то там и системы забиваются достаточно быстро. Это я конкретно про айсиновские серии говорю. Если мы говорим о чистом вариаторе, его минусы в эксплуатации, он прожорливее чуть-чуть. И к перегреву еще щепетильнее и нежнее. А что касается его звуков, которые, знаешь, очень похожи на троллейбус, особенно когда берешь образца там, я не знаю, какой-нибудь Лансер 10 на варике, или еще, или Outlander тот же самый, то там, да, действительно создается ощущение, как будто ты все время катишь на одной и той же передаче, как на троллейбусе, он гудит просто, и все. А если из эксплуатационных характеристик ничего не испугало, можно покупать в хорошем состоянии, вполне адекват, тем более, что других вариантов на некоторых платформах не было.
6: А подскажите, вот на светофоре, сколько можно держать его в режиме D? Драйв.
4: Сколько угодно. Он все равно, он же принцип действия, можете просто гуглануть, посмотреть, как он работает. И ничего такого страшного от того, что вы встали и в нейтраль не переключились. Нет, да, он будет расходовать топливо больше, если вы не переведете. Но эта экономия съестся одним нажатием на педаль газа от светофора до светофора.
6: Я понял, спасибо большое.
4: Спасибо и вам удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
2: Реклама.
0: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
7: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
8: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
8: Плохого не посоветуем.
9: Партнер проекта ИП «Мануилов Андрей Юрьевич». Автосалон «Манеж».
10: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
1: Сосед, быстро тебе дом возвели.
2: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
1: А они крыши чинят?
2: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время.
1: 20 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

House music 24/7. House music.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время. Один час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.